0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Виктория Клементенок. Здравствуйте. Александр Лукашенко назначил новых помощников президента, инспекторов по Гомельской, Могилевской областям, а также по Минску. Помощником президента Беларуси, инспектором по Гомельской области назначен Юрий Валеватый. До настоящего времени он работал первым заместителем председателя Гродненского облисполкома. Дмитрий Риуцкий стал помощником президента, инспектором по Минску. Александр Лукашенко обратился к назначенным с напутствием.
2: «Всех хочу помощнику предупредить. Полезно это услышать председателем райисполкома. Я не хочу никаких конфликтов между помощником и губернатором. И те мои дети, образно говоря. Но это не значит, что вы должны ходить под козырек губернатора. Да, надо помогать. Вы будете отвечать за область, которую будете представлять все втроем, и Могилевская, и другие. Вы будете отвечать за развитие ситуации в области. Но надо иметь свою точку зрения. Вы инспектора по кадрам. Кадры решают все. Как говорил классик, есть толковые руководители. Все вы это хорошо знаете, вы опытные люди. Хороший руководитель, значит, дело пойдет. Поэтому через кадры, которые вы будете курировать на местах, я буду смотреть на вашу работу.
1: Президент, принимая кадровые решения, согласовал назначение новых председателей двух районов – Шкловского и Бобруйского. Новым председателем Шкловского райисполкома согласован Михаил Крицкий. Сюда он перейдет с должности руководителя Бобруйского райисполкома, во главе которого теперь будет работать Александр Ковранин. Он до настоящего времени был первым заместителем председателя, начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома. Также при рассмотрении кадровых вопросов глава государства согласовал назначение Юрия Фролова председателем Комитета государственного контроля Могилевской области. До настоящего времени Юрий Фролов работал помощником президента Беларуси, инспектором по Минску. Президент Беларуси при назначении Надежды Катковец помощником президента, инспектором по Могилевской области, отметил ее значительный опыт работы и высокий уровень знаний в аграрной сфере.
2: Надежда Николаевна, я вас знаю давно. Вы человек активный, опытный, наверное, вот за столом никого нет. Все будет зависеть от того, насколько вы дальше будете таким активным человеком. Ну, как вы видите, засидеться я вам на месте где-то там не дал. Я рассчитываю, что никакой ошибки здесь не будет. И уже связки Дмитрием Николаевичем, он у нас не аграрий, но, как и вы, хороший экономист. Правда, у него больше превалирует макроуровень, а вы хорошо знаете микроуровень. Ну, я помню нашу работу, и тогда претензий никаких не было на микроуровне. Но учитывая, что вы еще за это время, что меня удивило, и кандидатскую диссертацию защитили, прошлись по основным этапам нашего развития аграрного комплекса, меня это удовлетворяет и устраивает. Отдохнули немножко и вперед. Могилевскую область вы хорошо знаете. Те проблемы, которые и вчера я обсуждал, и перспективы, это тоже они вам не новы.
1: Глава государства, рассматривая кадровые вопросы, объяснил, с чем связано назначение Дмитрия Риуцкого помощником президента, инспектором по Минску. Александр Лукашенко отметил, что Дмитрий Риуцкий хорошо понимает специфику работы в Минске, так как жил и работал в столице.
2: Дмитрий Васильевич, я просто хотел подчеркнуть, что вы хорошо знаете Минск, вы там работали, вы же в Минске жили и живете, и в центральном аппарате работы вы тоже недалеко были от этого. Вы в этом котле варитесь. Как я говорю, в Минске особенность та, что не только в одном квартале, в одном дворе. И судьи, и следователи, и оперативники, они все живут в одном дворе. В этом большой плюс, но и недостаток приличный. Все друг друга знают. Поэтому ваше назначение связано с тем, чтобы вы не позволяли, чтобы рука руку там мыла, как в народе говорят, и так далее. Кадры должны заниматься своими вопросами как следует, принципиально подойти надо. И опять же хочу предупредить, что вы не исполнитель у нашего мэра Минска. Вы не исполнитель. Вы, если можно сказать, глаза и уши президента. Это тоже мне вам объяснять не надо.
1: Александр Лукашенко хочет, чтобы Гомельская область стала похожей на Гродненскую. С таким напутствием глава государства обратился к Юрию Валеватому, который назначен помощником президента инспектором по Гомельской области. До настоящего времени Юрий Валеватый занимал пост первого заместителя председателя Гродненского облсполкома.
2: Я хочу, чтобы Гомельская область была похожа на Гродненскую область. В этом суть моего назначения вас на эту должность. Ну, вы понимаете, что должность помощника – это должность такая временная, промежуточная, если откровенно говорить. У вас определенные перспективы, не могу сказать большие, малые, но определенные. Вы знаете, что помощников после их успешной работы мы с удовольствием продвигаем на другие должности. Поэтому, Юрий Николаевич, я хочу и посмотреть на вас, как вы будете работать самостоятельно и насколько вы с бывшим министром, бывших не бывает, Иваном Ивановичем Крупко, к которому вы хорошо относитесь, он к вам хорошо относится, насколько вы продвинете Гомельскую область уже сейчас.
1: Александр Лукашенко при рассмотрении кадровых вопросов заявил о стремлении сделать Шкловский район образцом для копирования по всей стране.
2: Зная хорошо Шкловский район, создать образцовый относительно район для копирования по всей стране. Это очень важно. Поэтому мы там восстановили и сельхозтехнику, сервис «Райагросервис», и сельхозхимию восстановили, и ПМК строительное, там уже у тебя сотни-полторы работает, льносемстанция, помню, рядом. Это все нам надо. Это нам все надо. Все это восстановлено по стране в разной степени. Это реабилитировано и восстановлено. Ну, конечно, не так, как в Мозыре мы видели, потому что Мозыр – это предприятие. Это не только сельхоз «Райагросервис», который обслуживает существующую технику и другие направления деятельности сельского хозяйства, но это уже предприятие, которое и обслуживает, и выпускает многие образцы сельскохозяйственной и другой техники. А вот Шкловская «Райагросервис» – это как раз то, что есть в каждом районе. Наверное, вы оба хорошо понимаете, что такое агросервис в таких районах. Без этого никакого развития района быть не может. И вообще я не представляю работу председателя райисполкома, когда у него нет комбикормового завода, когда нет сельскохозяйственного обслуживающего предприятия, химии там, строительной какой-то отрасли. Что это за председатель райисполкома, когда у него нет этих инструментов? В Шклове мы это все, вспоминая прошлое, воссоздали на серьезном высоком уровне. Ну и что касается сельхозтехник бывших, то, естественно, это и сервисные центры для наших предприятий. Это представители МТЗ, МАЗа, там, всех заводов, которые, моторного завода, которые у нас существуют в стране. Ну и пусть упираются тоже вместе с этими 120 или 118, сколько у нас районов, упираются и работают. Понимаете мой замысел? Поэтому Шкловский район должен быть образцово-показательным в этом плане. Мне так хотелось бы. Поэтому я хочу, чтобы новый председатель райисполкома, это ваша надежда и ответственность в будущем, ну и то, что я там часто бываю и работал, я знаю там каждый квадратный метр, это будет очень непросто, Михаил Леонидович. Очень. И то, что вы рискнули туда пойти, я вам очень благодарен. Вы, по-моему, там и работали в свое время.
3: Амкадор Шклов, товарищ президент, Александрийская, Купаловская. Он прошел вот эти...
2: Ну, плохо внутри. Прошел. Плохо. Это вот с Надеждой Николаевной вы там разберетесь. Угу. Плохо или хорошо, чтобы она тебе показала все твои косяки. Поэтому езжай в школу и исправляй. В помощь себе один, контролер второй, который спать не даст. Ну, ты же, имея в виду, за все за это отвечать надо. В Шкловском районе создано все для того, чтобы работать. И молокозавод к концу года мы там построим, управляющие делами. Это сделает, мы выносим из Шклова его Его давно надо было вынести. Это самый современный будет молокозавод. Сырьевые зоны определены. Если надо будет больше, можем взять и в Варшанском районе. Страна одна. Ну, говорят, там хватает. И надо больше производить, особенно на шкловских землях. Это и Круглая, и Белыничи рядом там, ну и другие районы, Могилевский, Мстиславский, Горецкий. Подключайте. Но чтобы это предприятие было загружено. Вчера было принято решение о том, что мы из республиканской собственности вам передаем все предприятия, и комбикормовый завод, как и Грушка, никогда такого не было, и химия, сельхозтехника, все есть для того, чтобы там работать. Поэтому имейте в виду, косяки бывшие будете исправлять. Надежда Николаевна очень хорошо знает Шкловский район, тоже спать вам там спокойно не придется.
1: Рассматривая кадровые вопросы, глава государства подчеркнул, что Беларусь надо уберечь от катаклизмов и войн и сделать так, чтобы наша страна развивалась теми темпами, как сейчас. Была красивым, уютным местом для жизни наших людей. У нас есть все для этого, сказал глава государства. Александр Лукашенко подписал закон, которым ратифицировано межправительственное соглашение Беларуси и России об условиях функционирования Белорусско-Российского университета. Соглашением урегулированы отдельные вопросы образовательной и финансово-хозяйственной деятельности этого межгосударственного образовательного учреждения высшего образования в соответствии с законодательством двух стран, сложившейся практикой и механизмом взаимодействия между белорусской и российской сторонами. При этом образовательная деятельность, лицензирование, аккредитация и аттестация, порядок зачисления лиц для получения образования по белорусским образовательным программам будут осуществляться в соответствии с национальным законодательством, по российским программам в соответствии с законодательством этой страны. Реализация соглашения позволит создать дополнительные условия для развития совместной образовательной среды, расширения научной, научно-технической и инновационной деятельности университета, в том числе с привлечением организаций Беларуси и России. Это будет способствовать подготовке высококвалифицированных инженерных кадров в интересах экономики союзного государства. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Беларусь с официальным двухдневным визитом. Планируется, что в рамках переговоров на высшем уровне главы государств рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Центральное направление в переговорной повестке – развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. К подписанию по итогам переговоров готовится около двух десятков документов. Главный из них – декларация об установлении стратегического партнерства между Белоруссией и Узбекистаном. Как отмечается на сайте посольства Беларуси в Узбекистане, торгово-экономические отношения между двумя странами демонстрируют устойчивую динамику роста и основываются на принципах взаимной выгоды и стратегического партнерства. По итогам прошлого года товарооборот увеличился на 25% и приблизился к отметке в 1 миллиард долларов. В мае этого года в ходе 12-го заседания межправкомиссии стороны инициировали разработку совместной программы, нацеленной на увеличение товарооборота до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Промышленная кооперация охватывает такие ключевые секторы, как электротехника, фармацевтика, химическая и текстильная отрасли, а также производство строительных материалов. Традиционно важными векторами взаимодействия остаются сфера сельскохозяйственного машиностроения и взаимные поставки аграрной продукции.
0: Картина дня.
1: Сегодня на пленарном заседании 3-го форума регионов Беларуси и Узбекистана в Минске заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко заявил, что наша страна и Узбекистан переходят от торговли по схеме купля-продажа к глубокой промышленной и технологической кооперации. По словам Юрия Шулейко, обеспечен качественно новый уровень локализации в сельхозмашиностроении. В этом году в Ташкентской области собрана первая партия локализованной модели трактора «Беларусь-50», разработанная специально под специфику земледелия Узбекистана. Параллельно с локализацией производства развивается фирменное сервисное обслуживание и обеспечивается опережающее обучение профильных специалистов. Сегодня сервисные центры по обслуживанию белорусской сельскохозяйственной техники присутствуют в 11 регионах Узбекистана, отметил Юрий Шулейко. Еще одним перспективным вектором сотрудничества является лесопромышленный комплекс, деревообработка и мебельная индустрия. Здесь тоже есть значительный потенциал для объединения наших возможностей, подчеркнул Юрий Шулейко. Беларусь обладает сырьевой базой, многолетним опытом и мощным производственным потенциалом в сфере глубокой переработки древесины. Узбекский рынок, переживающий масштабный демографический и строительный бум, испытывает высокую и устойчивую потребность в качественной плитной продукции, пиломатериалах и, что особенно важно, в готовой мебели. Поэтому логично активнее применять проверенную модель перехода от простых прямых закупок сырья к созданию совместных высокотехнологичных производств. Ряд соглашений и планов мероприятий по сотрудничеству подписан на третьем форуме регионов Беларуси и Узбекистана. График взаимных визитов региональных делегаций Беларуси и Узбекистана на 2026-2027 годы и план мероприятий по развитию сотрудничества между двумя странами на 2026-2030 годы подписали заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Хаджаев. Подписано соглашение между Гомельским областным исполнительным комитетом и Хакимиятом Ташкентской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Кроме того, подписан план мероприятий на 2026-2027 годы по реализации соглашения между Гомельским областным исполнительным комитетом и Хакимиятом Ферганской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Также подписана дорожная карта по реализации соглашения между Гродненским областным исполнительным комитетом и Хакимиятом Андижанской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Четвертая сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва откроется 15 сентября, сообщил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко во время заседания Совета Палаты представителей. Касательно подготовки законопроектов на четвертую сессию, Игорь Сергиенко указал, что в работе несколько проектов законов, которые в первую очередь касаются экономики. В работе блок законопроектов, связанных с сельским хозяйством. Также будут рассматриваться вопросы кредитно-финансовой сферы и промышленной безопасности. В соответствии с планом, утвержденным главой государства на этот год, должна быть внесена концепция проекта закона о волонтерской деятельности.
0: Картина дня.
1: Согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития, более трети взрослых жителей Латвии сталкиваются с серьезными сложностями при выполнении задач, которые требуют навыков чтения и счета. В отчете отмечается, что каждому третьему взрослому жителю трудно понять сложный текст или сделать базовые расчеты. Эксперты обратили внимание, что люди, которым тяжело даются эти навыки, вовсе не обязательно выросли в неблагополучной среде. Отмечается, что проблемы с грамотностью бьют по рынку труда. Около 30% таких граждан вообще не имеют работы. А те из них, кто занят, выполняют либо совсем простую работу, либо ту, для которой достаточно частичной квалификации. Это отражается на их заработках. Взрослые с низкими базовыми навыками чтения и счета в Латвии в среднем получают оплату в час на 4-5 евро меньше, чем люди со средними базовыми навыками. Антироссийские санкции довели Финляндию до тяжелейшего экономического кризиса. Уровень безработицы в стране в мае подскочил почти до 13%. Это самый высокий показатель с 1998 года и самый высокий во всем Евросоюзе. Безработица среди молодежи достигла почти 40%. Число оставшихся без работы финнов сейчас составляет около 376 тысяч человек. Разрыв многолетних связей с Москвой фактически уничтожил приграничную торговлю, спровоцировал дефолт в сфере логистики, гостиничного бизнеса и туризма, оставив без средств к существованию тысячи финских семей.
0: Картина дня.
1: Опыт современных войн свидетельствует о том, что танки по-прежнему способны обеспечить успех на поле боя. Такое заявление сегодня сделал министр обороны Беларуси Виктор Хренин во время передачи модернизированных боевых машин в войска. Батальонный комплект танков Т-72БМ-2 передан личному составу 11-й отдельной механизированной бригады, где техника и будет храниться. После выступления министра обороны Виктор Хренин и Дмитрий Пантус вручили формуляры личному составу. Среди глубокой модернизации, которую прошли танки, военнослужащие больше всего отмечают броню и огневую мощь за счет совершенствования системы управления. Что важно непосредственно для работы бойца, рассказал командир 7-го отдельного танкового батальона 11-й отдельной механизированной бригады Беларуси.
4: Непосредственно для работы бойца очень важным стало то, что половина процессов, которые раньше выполнял экипаж, именно командир и наводчик танка, это автоматизация вычислительных процессов, автоматизация половины моментов, которые раньше они выполняли вручную, до управления этим всем, именно самим комплексом управления огнем. Почти в два раза сократилось время подготовки этого комплекса, сократилось количество выполняемых мероприятий экипажем непосредственно для подготовки и производства выстрела, а и непосредственно и проведение самих расчетов и произведение наиболее точного выстрела с учетом помощи самого комплекса управления огнем.
1: Министр образования Беларуси Андрей Иванец в актуальном интервью Ньюсбай рассказал, повлияют ли на общий конкурсный отбор поступающие без экзамена на тех, кто подает документы на общих основаниях. Сегодня в Беларуси делают акцент на поддержку региональных вузов. Ребята, медалисты, победители областных олимпиад имеют исключительную возможность без экзаменов поступить в региональный вуз. Фактически реализовать себя на своей малой родине. Ребята, победители республиканских и международных олимпиад могут поступить без экзаменов и в минские вузы. В этом году насчитывается 33 тысячи бюджетных мест, а всего набор будет 48 тысяч. Поэтому, уверен министр образования, мест хватит всем, и каждый сможет поступить на ту специальность и в тот университет, который выбрал. Андрей Иванец отметил, что в первую очередь сегодня увеличение количества бюджетных мест обусловлено востребованностью в экономике определенных специалистов. Для развития инновационной экономики важны инженерные кадры. Всегда в топе находятся медики, потому что здоровье и жизнь каждого человека являются одними из важнейших приоритетов государства. Нужны и педагоги. Увеличение количества бюджетных мест в первую очередь произошло за счет инженеров, медиков и будущих педагогов, констатировал Андрей Иванец. 9 июля в Екатеринбурге проходит 16-я международная промышленная выставка «Иннопром» с участием Беларуси. Страной-партнером в этом году выступает Индонезия. Основная тема выставки – индустрия 360, производство без границ. Особое внимание уделено формированию гибких производственных систем, создаваемых на стыке автоматизации, искусственного интеллекта и единых индустриальных экосистем. Главное мероприятие выставки – пленарная сессия с участием приглашенных гостей. Отмечу, «Иннопром» проходит в 16-й раз и уже стал знаковой международной площадкой для демонстрации самых передовых технологий. Более 100 объектов торговли и общественного питания будут обслуживать гостей и участников 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Они будут преимущественно сконцентрированы в центре Витебска, поближе к концертным площадкам «Славянского базара». В этом году 29 кафе и ресторанов откликнулись на идею создать фестивальный сет. Они будут предлагать посетителям блюда по фиксированной цене 35 рублей. И вес одного сета в разных объектах общепита варьируется от 500 грамм до 1,5 килограмма. Акцент делается на белорусской национальной кухне. Во все сеты будут включены блюда с картошкой. Данные карты будут находиться на ресепшене всех гостиниц Витебска, чтобы гостям было удобнее ознакомиться и выбрать для себя то, что им больше по вкусу. Президентский спортивный клуб запускает новый республиканский проект «Марафон 10 тысяч шагов». Чтобы укреплять здоровье, оставаться в тонусе и сохранять бодрость духа, не нужны сверхусилия или специальная подготовка. Достаточно просто ходить. Стать участником марафона легко. Нужно зарегистрироваться по 14 августа на сайте shagaibel.by, создать личный кабинет и узнать все подробности на сайте. В Минске завершают модернизацию обсерватории «Планетария». Проведено усиление конструкций, выполнена отделка, заменены сети, смонтированы витражи, установлен купол, сообщает «Минскстрой». В ближайшее время на объект привезут специальное стекло для ограждения винтовой лестницы. Купол, изготовленный в Москве, будет вращаться на 360 градусов. Он оснащен раскрывающимися створками. Здание обсерватории украсят точечные светильники и светодиодные ленты по контуру и вертикалям. Обновленный планетарий встретит свой 60-летний юбилей в следующем году. Белорусская железная дорога назначила 14 дополнительных поездов для гостей и участников республиканского праздника «Купалье», который пройдет 11 и 12 июля в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области. График движения поездов составлен с учетом времени начала и окончания программы мероприятий. Приобрести проездные документы можно на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги с помощью мобильного приложения bc.mойпоезд, а также в железнодорожных кассах Белорусской железной дороги. Прощание с народным писателем Беларуси Николаем Чергенцом состоится завтра с 10:30 до 12:30 в Центральном доме офицеров. Напомню, 7 июля на 89-м году жизни ушел из жизни народный писатель Беларуси, почетный председатель Союза писателей Беларуси, известный прозаик и публицист Николай Чергенец. Как отметили в Союзе писателей Беларуси, современную белорусскую литературу нельзя представить без Николая Чергенца. Его романы о милиции, советских войнах, афганцах, политические и криминальные детективы – это книги литератора, прожившего многогранную жизнь, впитавшего в себя все, чем жил и живет народ Беларуси. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Виктория Клементенок. Всего вам доброго.
0: Картина дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой.

Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа. Выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника. Интерактивные детские программы. Молодежные площадки. Площадка, посвященная году белорусской женщины. Тематическая площадка «Зроблена у Беларуси». Сырный фестиваль. Демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба «ДОСАВ». Концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко при рассмотрении кадровых вопросов заявил о стремлении сделать Шкловский район образцовым для копирования по всей стране. Президент обратил внимание, что в этом районе восстановлены все ключевые, необходимые для развития сельского хозяйства на местном уровне структуры, в том числе райагросервис, сельхозхимия, передвижные механизированные колонны, льносеменоводческая станция. Это все нам надо, все это восстановлено. По стране в разной степени это реабилитировано и восстановлено, сказал глава государства. Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой представил руководящему активу столицы нового помощника президента, инспектора по городу Минску Дмитрия Реуцкого в Мингорсполкоме. Дмитрий Крутой отметил, что президент охарактеризовал Дмитрия Реуцкого как грамотного и опытного человека, который понимает специфику Минска и сталкивался с проблемами столицы в своей предыдущей работе. Он добавил, что основной задачей Дмитрия Реуцкого будет контроль за выполнением поручений президента, касающихся Минска, а также реализация решений главы государства, закрепленных в нормативных актах. Четвертая сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва откроется 15 сентября, сообщил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко во время заседания Совета Палаты представителей. Касательно подготовки законопроектов на четвертую сессию, он указал, что в работе несколько проектов законов, которые в первую очередь касаются экономики. В работе блок законопроектов, связанных с сельским хозяйством. Будут рассматриваться и вопросы кредитно-финансовой сферы и промышленной безопасности. Заключительный этап республиканской военно-прикладной игры «Прорыв» пройдет в Минске с 10 по 12 июля. Для участия в финале соберутся 8 команд. 80 студентов учреждений высшего образования со всей страны, признанные победители областных и Минского городского отборочных этапов. Программа будет максимально насыщенной. В первый соревновательный день для участников проведут экскурсию по военной академии и знакомство со специализированными тренажерами «Стрелок», также вождение боевой машины пехоты. Торжественная церемония закрытия состоится 12 июля на базе военной академии. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 87 копеек, 3,76 за 100 российских рублей и 4 рубля 23 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске, Бресте и Могилеве плюс 14, в Гродно и Гомеле плюс 15, в Витебске 16 тепла. Сегодня в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 19-21 тепла. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

0: мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Четверг. На дворе 9 июля. Традиционно 2 часа ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя-эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа послушаем, конечно же, короткий выпуск новостей и прогноз погоды. И в первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу. Выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
2: В Беларуси 8 утра.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посещает Беларусь с официальным двухдневным визитом. Накануне президенты Беларуси и Узбекистана провели встречу. Александр Лукашенко поблагодарил Шавката Мирзиёева за то, что он в это сложное и непростое время приехал из Азии прямо в центр Европы. В свою очередь Шавкат Мирзиёев поблагодарил за приглашение и подчеркнул, что с удовольствием приехал в нашу страну. В частности, он отметил регулярные встречи на уровне руководителей правительств, парламентов и министерств. Александр Лукашенко накануне подписал закон, которым ратифицировано межправительственное соглашение Беларуси и России об условиях функционирования Белорусско-Российского университета. Соглашением урегулированы отдельные вопросы образовательной и финансово-хозяйственной деятельности этого межгосударственного образовательного учреждения высшего образования в соответствии с законодательством двух стран, сложившейся практикой и механизмом взаимодействия между белорусской и российской сторонами. Беларусь и Индия готовят дорожную карту сотрудничества на среднесрочную перспективу. Этот вопрос обсуждался на встрече первого заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Лукашевича с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Беларуси Ашоком Кумаром. Стороны рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, включая подготовку к проведению 12-го заседания Белорусско-Индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в областях экономики, торговли, промышленности, науки, технологий и культуры. Чуть больше недели осталось до фанфар концерта открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Все городские службы в усиленном режиме готовятся к встрече многочисленных участников и гостей форума. Отдельное внимание преображению города в темное время суток, и здесь ключевую роль играет предприятие «Горсвет». На улице Суворова появилась одна из самых ожидаемых и инстаграмных локаций этого витебского лета – подсветка «Звездное небо». Для ее создания потребовалось 5 километров гирлянды или около миллиона светодиодов. Сияя, они создают тот самый эффект мерцающего небосвода над пешеходной зоной. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 87 копеек, 3,76 за 100 российских рублей и 4 рубля 23 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте и Могилеве плюс 13, в Гродно, Гомеле и Витебске плюс 14. Сегодня в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди и местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни. Утренний обход».
1: Итак, рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что 37% взрослого населения Латвии столкнулись с проблемами базовой грамотности. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что США могут захватить иранский остров Харк. Об этом сообщил Дональд Трамп. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтые сливы пишет о том, что число депортаций из Польши подскочило в два раза. Более подробно в телеграм-канале Желтые сливы. СБ Беларусь сегодня пишет о том, что США передадут Украине лицензию на производство систем Патриот. Об этом заявил Дональд Трамп. И там информация о том, что Беларуси к 2040 году планируется достичь уровня использования отходов не менее 90%. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции — все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
3: Итак, гороскоп для каждого знака зодиака расскажу прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Овен. Вряд ли удастся избежать недоразумений и мелких неприятностей в начале дня. Вы не слишком внимательны и порой не замечаете важных деталей. Телец. Ничего не откладывайте надолго. Утро отлично подходит для того, чтобы взяться за важные дела. Вы блестяще с ними справитесь. Близнецы. День будет интересным и беспокойным. Придется заниматься несколькими делами сразу. Рак. Первая половина дня будет довольно-таки странной. Вы сами на себя не похожи. Будете радоваться и рассчитывать на везение там, где стоило бы полагаться на собственные силы. Лев. Если вам нужно сдвинуть горы, перевернуть мир или сделать что-то столь же невозможное, принимайте за это с утра. Дева. Начало дня порадует отличными идеями и заманчивыми предложениями. Весы. Сохранять спокойствие в первой половине дня нелегко, но все же нужно. Скорпион. День, когда можно догадаться обо всем, найти ответы на вопросы, которые много лет ставили в тупик человечества. Стрелец. Начало дня вряд ли обойдется без напряженных моментов, но серьезных проблем не возникнет. Козерог. Утро едва ли обойдется без волнений. Даже если вы обычно настроены оптимистично и не тревожитесь по пустякам, могут появиться сомнения в правильности принятых решений и успехе важных начинаний. Водолей. Вы больше, чем обычно, переживаете и тревожитесь по мелочам, но это совершенно не мешает заниматься полезными делами. Рыбы. Не все дается легко, но трудности не пугают вас вообще, ничем не испугать. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, ну а в целом сегодняшний день — это очень насыщенный день. Происходят удивительные вещи, не исключены события, которые кардинально изменят жизнь. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

0: Президент Беларуси накануне подписал указ, который направлен на упрощение условий выдачи авансов при поставках сельскохозяйственной продукции для республиканских государственных нужд. Поставки белорусской мясной продукции в Узбекистан выросли почти на четверть в этом году. Такая тенденция была обозначена на третьем форуме регионов Беларуси и Узбекистана. В Самаре открылся мультибрендовый центр «Белорусские машины». В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель министра промышленности Беларуси Виктор Щитько. Прощание с народным писателем Беларуси Николаем Чергенцом состоится сегодня с 10:30 до 12:30 в Центральном доме офицеров. Напомню, 7 июля из жизни ушел народный писатель Беларуси, почетный председатель Союза писателей Беларуси, известный прозаик и публицист Николай Чергенец. И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте и Могилеве плюс 12, в Гродно, Гомеле и Витебске 13 тепла. Сегодня в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
1: Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: Шоу «Будни» на Альфа-Радио. Государство для народа.
1: Итак, рубрика «Государство для народа». Около 300 реконструкторов примут участие в фестивале «Легендарные эпохи», который пройдет 11 июля в Зельве. Кстати, в шестой раз Зельве предлагает совершить уникальное путешествие во времени и увидеть ключевые эпохи истории. Следующая важная история. За первое полугодие текущего года в Минской области выполнен капремонт 33 многоквартирных жилых домов. География работы охватила Борисовский, Воложенский, Минский, Молодечинский, Несвежский, Пуховичский, Слуцкий, Смолевичский, Столбцовский районы и город Жодино. Только в Молодечнинском районе введено в эксплуатацию после капремонта 4 жилых дома площадью 27 400 квадратных метров. Это лучший показатель в области. В жилых домах также установлено 18 новых лифтов, которые пришли на смену устаревшему оборудованию. И еще важная история. В Минске установлено порядка 52 000 контейнеров для сбора отходов. Сбор отходов от населения в многоквартирном жилищном фонде Минска осуществляется путем установки контейнеров двух типов. Для сбора твердых коммунальных отходов и для сбора отходов в упаковке в смешанном виде. Также в 26 году уже отремонтировано более 2000 контейнеров, осуществлена замена порядка 1200 контейнеров. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». Продолжаем двигаться дальше. Через несколько минут обзор прессы в нашем эфире.
0: Прямо сейчас. Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: Итак, рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. Газета «Республика» узнали, как проходит ремонт дорог в масштабах Минска и страны в целом. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». СБ «Беларусь» сегодня. Саморазвитие, большое количество активностей и дружный коллектив. За какими эмоциями едут дети в лагерь? Более подробно об отдыхе, которого ждешь, читайте на страницах СБ «Беларусь» сегодня. И там же посмотрели, как проходят внутренние экзамены у абитуриентов-целевиков. Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь» сегодня. Вот такой вот утренний обзор прессы на старте этого рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Александр Шпаковский. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно традиционно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.

Александр Лукашенко накануне подписал указ, который направлен на упрощение условий выдачи авансов при поставках сельскохозяйственной продукции для республиканских государственных нужд. Документ вносит корректировки в соответствующий указ от 17 июля 2014 года. Предусматривается наличие постоянно действующих закупочных цен на сельхозпродукцию, которые будут корректироваться с учетом объективных причин. Это позволит перерабатывающим такую продукцию организациям заблаговременно заключать договоры поставки и проводить авансирование сельхозпроизводителей. Поставки белорусской мясной продукции в Узбекистан выросли почти на четверть в этом году. Такая тенденция была обозначена на третьем форуме регионов Беларуси и Узбекистана. В ведомстве обозначили, что за 4 месяца этого года поставки мясной продукции в Узбекистан увеличились на 24%. Также почти в 2,5 раза вырос экспорт колбасных изделий и готовых мясных продуктов. Также наблюдается рост и в молочном сегменте. В Самаре открылся мультибрендовый центр «Белорусские машины». В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель министра промышленности Беларуси Виктор Щитько. В приветственном слове он подчеркнул, что развитие межрегионального сотрудничества Беларуси и России является важным аспектом двустороннего взаимодействия. Самарская область для белорусских предприятий является проверенным временем торговым партнером. Беларусь активно сотрудничает с регионом в промышленной сфере, заявил Виктор Щитько. Прощание с народным писателем Беларуси Николаем Чергенцом состоится сегодня с 10.30 до 12.30 в Центральном доме офицеров. Напомню, 7 июля ушел из жизни народный писатель Беларуси, почетный председатель Союза писателей Беларуси, известный прозаик и публицист Николай Чергенец. Как отметили в Союзе писателей, современную белорусскую литературу нельзя представить без Николая Чергенца. Его романы о милиции, советских воинах-афганцах, политические и криминальные детективы – это книги литератора, который прожил многогранную жизнь, впитал в себя все, чем жил и живет народ Беларуси. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 87 копеек, 3,76 за 100 российских рублей и 4 рубля 23 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Бресте плюс 12, в Могилеве 13, тепла, в Гродно, Гомеле и Витебске плюс 14. Сегодня в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшние гости – депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский. Лукашенко заявил, что надо уберечь Беларусь от катаклизмов и войн. Шавкат Мирзиёев в эти дни посещает Беларусь с официальным визитом. Страны НАТО направят Украине 70 миллиардов евро на военные нужды в этом году. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале sb.by, YouTube-канале SBTV и социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие, события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Я напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите наш стрим, он уже начался, и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Итак, готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, а член постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Доброе утро, Александр.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается развития и сотрудничества нашей страны с Узбекистаном. Мы видим, что на данном этапе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8-9 июля совершает официальный визит в Беларусь. Программа насыщенная. Началась она буквально вот сразу со старта, да, как только встретились главы государств. И сейчас мы видим, что в целом, скажем так, и внимание к этому официальному двухдневному визиту достаточно большое и у журналистов, и, конечно же, я уверен, что и у экспертного сообщества. Но вот начнем по порядку. В целом, на постсоветском пространстве мы видим, что то, что касается сотрудничества между странами бывшего Советского Союза, не все всегда проходит гладко, мы об этом здесь, в этой студии, говорили. Но то, что касается сотрудничества Минска и Узбекистана, всегда вот так ровно, взвешенно, и, конечно же, мы видим, что это приводит к определенным результатам. Вот почему так происходит, и почему важно действительно на постсоветском пространстве, скажем так, такой тренд на планомерное сотрудничество развивать и дальше между странами?
2: Гладко проходить эти процессы не могут. Mm-hmm. По той простой причине, что после разрушения Советского Союза наши цивилизационные оппоненты не удовлетворились так называемой победой в холодной войне и взяли курс на дальнейшее фрагментирование постсоветского пространства, которое рассматривали как поле для собственной экспансии. Вот. В этой связи Республика Беларусь с момента прихода к власти Александра Лукашенко в 1994 году наоборот подняла флаг реинтеграции, восстановления политико-экономического единства постсоветского пространства, пусть и на новых основаниях. То есть Минск является энтузиастом сотрудничества с государствами, входящими в Содружество независимых государств. Мы стояли у истоков создания этого объединения. Беларусь стояла у истоков создания Евразийского экономического союза, организации договора о коллективной безопасности, ну и лаборатория, как называют, союзной интеграции, передовая форма союзничества и сближения, это союзное государство Беларуси и России. В этой связи связи с Узбекистаном всегда были привлекательны для нашей страны. Но я бы хотел отметить, что и в Узбекистане, особенно с приходом на пост президента Шавката Мирамоновича Мирзиёева, стали очень внимательно, ответственно и заинтересованно относиться к развитию сотрудничества с Республикой Беларусь. На сегодняшний день наш торговый оборот составляет по результатам 2025 года более 855 миллионов долларов. Этот показатель последние годы поступательно увеличивался. Вот в этом году поставлена задача выйти на товарооборот 1 миллиард долларов США. Я считаю, что это вполне реализуемо. Вот не так давно в составе партийной делегации посещал Республику Таджикистан, ну и возвращался транзитом через Ташкент, имел возможность пообщаться с нашими дипломатами. Скажем так, картиной белорусско-узбекских связей в определенном смысле владею, и могу сказать, что динамика нашего торгово-экономического сотрудничества в текущем году и те результаты, которые мы ожидаем от этого визита, уже есть. Определенные положительные цифры, да, позволяют прогнозировать достаточно уверенно, что планку 1 миллиард мы все-таки в 2026 году перешагнем.
1: Угу. Кстати, вот говоря опять же о том, что происходит между нашими странами, напомню, что президент Беларуси Александр Лукашенко был с официальным визитом в Узбекистане в феврале 2024 года. Тогда прошедшие переговоры двух лидеров не без основания назвали историческими, и сейчас мы видим, что тоже узбекские партнеры настроены на результативную работу. Но вот, да, экономика, Мы об этом говорили здесь, опять же, не единожды, но мы видим, что и в культурной сфере, да, тоже готовы
2: Вчера прошел концерт мастеров культуры Узбекистана в Дворце Республики с достаточно большим интересом. Белорусская публика восприняла приезд, значит, узбекских исполнителей. Ну и я бы еще хотел отметить, что нас ведь связывают не только современные гуманитарные контакты. Давайте вспомним, что и, скажем так, один из отцов белорусского национального проекта Якуб Колос во время Великой Отечественной войны был вынужден эвакуироваться в Узбекистан, в Ташкент. Он впоследствии посвятил, значит, этой стране замечательное произведение «Узбекистану». Оно так и называется. В Узбекистане есть сквер имени Якуба Колоса. Он примыкает к одноименной улице. Угу. И там установлен памятник нашему поэту. Вот, все это, вся эта память, скажем так, охраняется Республикой Узбекистан, является предметом гордости и внимания для дипломатов нашего посольства. Растут туристические потоки из Беларуси в Узбекистан. Я считаю, что каждый сознательный, конечно, гражданин нашей страны просто не может пройти мимо этого места. То есть у нас есть традиционно сложившиеся отношения. Это отношения и советского периода. Опять-таки, узбекские друзья очень благодарны Беларуси за то, что мы бережно сохраняем историческую память и о тех узбеках, воинах Красной Армии, которые участвовали в операции «Багратион» по освобождению нашей страны или в оборонительных боях в Беларуси в 1941 году, погибли в борьбе с нацизмом. Ну и, конечно, мы помним подвиг и доброту тех узбекских семей, которые принимали беженцев из Беларуси в эти годы. И, естественно, немаловажно, что, несмотря на ту волну национализма, которая вспыхнула в начале 90-х годов, не без поддержки западных спецслужб, они разжигали эти процессы на пространстве бывшего Советского Союза с теми геополитическими целями, о которых я сказал в начале нашей программы. Очень важно, что сейчас мы эту страницу перевернули, и все понимают необходимость сотрудничества, взаимодействия. Понятно, что есть национальные цели и у Узбекистана, и у Беларуси. У нас есть отношения с теми или иными мировыми акторами, да, которые регулируются сугубо собственными интересами. Но есть и общая повестка, и общие ценности, и общее мировоззрение. И опять-таки, та же Шанхайская организация сотрудничества, как платформа для взаимодействия и участия в ней, подчеркивает наличие общих целей. И Беларусь, и Узбекистан выступают за справедливый многополярный мировой порядок. Тот мировой порядок, о котором мы много говорим в последние годы, и который, на мой взгляд, в муках, в страданиях, преодолевая колоссальное сопротивление бывших гегемонов, формируется на наших глазах.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Ждем, конечно же, официальную часть. Переговоры глав государств с участием делегации состоятся сегодня, 9 июля, поэтому уверен, еще будет нам что обсудить здесь, в этой студии. Продолжаем двигаться дальше. В среду, 8 июля, глава государства рассмотрел кадровые вопросы. С этого дня у президента 3 новых помощника, а в двух районах Могилевской области сменятся руководители. Вот какие поручения для всей вертикали власти дает президент и почему требуют конкретные цели для отдельных областей и районов? Вот сейчас мы видим, что то, что касается эффективности, то, что касается результативности от каждого руководителя, не единожды звучит это от президента, и это такой, скажем так, достаточно серьезный вызов каждому руководителю. Почему президент на это всегда акцентирует внимание?
2: Вы произнесли вот в рамках своего вопроса две ключевых коннотации. Эффективность и результативность. Именно этого требует глава государства от своих назначенцев. Это вполне естественно. У нас есть документ среднесрочного стратегического планирования. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы. Там заданы конкретные параметры. И если мы желаем этих параметров достигнуть, с точки зрения роста внутреннего валового продукта, и с точки зрения модернизации наших производств, перехода к шестому технологическому укладу, роботизации, роста показателей агропромышленного комплекса, мы, конечно, должны эффективно трудиться и даже, возможно, на отдельных направлениях и в отдельных регионах предпринять не просто усилия, а сверхусилия для того, чтобы выйти в вперед. К сожалению, у нас сейчас есть и негативные тенденции, есть отстающие в своем развитии регионы, где необходимо преломить те отрицательные явления, которые наблюдаются на настоящем этапе. В этой связи назначаются новые руководители, то есть это кадровая политика. Это не значит, что предыдущие руководители не справлялись или там есть к ним какие-то претензии. Это не так. Просто-напросто для того, чтобы решить поставленные сверхзадачи, нужны, наверное, другие компетенции и нужно попробовать поработать с другими кадрами. Та работа, которую проводит ежечасно администрация президента Республики Беларусь, подчиняясь воле главе государства, подбирает, на взгляд уполномоченных лиц, более эффективные фигуры, которые способны реализовать задачи, поставленные главой государства. Ну, вот возьмите город Минск, опять-таки. Разве есть какие-то претензии к предыдущему помощнику? Нет. Он назначен на ответственную должность в Комитет государственного контроля, где будет курировать Могилевскую область, где дела складываются не так уж просто. Угу. И там необходим государственный контроль. А на эту должность помощника по городу Минску пришел бывший заместитель председателя Комитета государственной безопасности, который как раз-таки и курировал Минскую область, который хорошо знает экономическую проблематику, правоохранительную проблематику в сфере защиты экономических интересов. Глава государства, собственно говоря, представляя новых руководителей, каждому из них давал характеристики по предыдущему месту работы и ставил задачи. Эти задачи должны быть выполнены.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Кстати, в этом ключе то, что касается тех задач, которые президент ставит для всей вертикали власти, вот цитата от президента нашей страны: нам надо уберечь нашу страну от катаклизмов и войн, чтобы мы спокойно, тихо делали свое дело. И чтобы Беларусь развивалась теми темпами, как сейчас. Вот то, что касается кадровой политики, то, что касается тех задач, которые ставятся в вертикали власти, да, уже не единожды, опять же, президент говорит что о том, что если мы будем хорошо работать на своих местах, выполнять свою работу, то действительно удастся избежать вот тех страшных вещей, о которых мы говорим.
2: Отвечая на предыдущий вопрос, я сосредоточился прежде всего на социально-экономической проблематике. Вторым вопросом вы вынуждаете меня говорить
1: на политические темы,
2: но это очень важно действительно. Мы не будем забывать, что помимо экономики, хотя президент неоднократно говорил, что наша политика — это экономика, он прекрасно понимает важность экономического базиса. И вообще экономики для атмосферы в обществе — самоощущение человека. Очевидно, что если у гражданина есть работа, есть достойный доход, вокруг него создана безопасная, комфортная среда, позволяющая реализовать свои устремления и развиваться, то этот человек с большой долей вероятности, хотя не всегда, будет доволен происходящими событиями, будет разделять цели государственной политики, и это гражданин ответственный. Вот. Вместе с тем, нельзя забывать о политических вопросах. Вопросы идеологии, пропаганды, контрпропаганды. С учетом того, что вокруг нас бушует и настоящая война, и не прекращается информационная война. Вот с момента обретения Беларуси независимости против нас ведут информационную войну, потому что есть желание Республику Беларусь в качестве одной из клеток на этой большой шахматной доске захватить, поставить здесь свою политическую пешку. Мы это прекрасно понимаем, и пока сохраняется противоборство в мире, а мы не видим на сегодняшний день оснований говорить о том, что есть какие-то сигналы, позволяющие нам предположить, что это противоборство сменится, допустим, конструктивным сотрудничеством. Увы, нет. Межцивилизационное противоборство сохраняется. Миропорядок многополярный, как я уже сказал, рождается в муках и крови. Наша задача вот избежать пагубных последствий для Республики Беларусь, с одной стороны, с другой стороны, не допустить, чтобы кто-то из сильных мира сего здесь поставил свою пешку. У нас есть колоссальное, скажем так, историческое преимущество перед нашими предками. В 1921 году, когда Беларусь отрезали по-живому, никто из наших предков на это повлиять никак не мог. Делегацию Белорусской Советской Социалистической Республики даже не пустили на переговоры. Вот. Сейчас у нас есть свое государство. Оно имеет определенные инструменты. Да, это не Китай, не США, это не сверхдержава. Вместе с тем, мы сильное региональное государство, которое может влиять на происходящее событие и вырабатывать меры реагирования сообразно вызовам времени.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Прервемся буквально несколько минут в нашем эфире. В эфире Альфа-Радио прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Президент Беларуси и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев провели встречу накануне официальных переговоров. Глава белорусского государства поблагодарил Шавката Мирзиёева за то, что он в это сложное и непростое время приехал из Азии прямо в центр Европы. Генерал-майор Владимир Белый назначен заместителем министра обороны. Соответствующий указ подписал накануне президент Беларуси. До настоящего времени Владимир Белый занимал пост начальника главного управления боевой подготовки вооруженных сил. Товарооборот Ташкентской области и Беларуси по итогам прошлого года достиг 150 миллионов долларов. Об этом рассказал хаким Ташкентской области Узбекистана Заир Мирзаев во время третьего форума регионов Беларуси и Узбекистана. В Гродно сегодня стартует 4-й областной молодежный форум «Энергия будущего». Участие в мероприятии примут 60 представителей разных подразделений энергосистемы региона. От инженеров и электромонтеров до программистов, экономистов и ветврачей. И о погоде. Сейчас в Минске и Бресте плюс 12, в Могилеве 13 тепла, в Гродно, Гомеле и Витебске плюс 14. Сегодня в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: будни. В эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и у нас в стране, и за ее пределами. Также напомню, что на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Александр Шпаковский. Александр, говорили о том, что действительно пока, скажем так, не видно предпосылок к миру, да, не видно, что те или иные страны как-то стремятся решить конфликты на планете. Увы, вот саммит НАТО в Анкаре, наверное, тому подтверждение, потому что, опять же, страны Альянса договаривались выделить Украине очередные какие-то средства на оружие, боеприпасы, обучение военных и другую поддержку. Вот в целом мы видим, что сейчас, скажем так, тема, опять же, очередной милитаризации и в Европе, и тема поддержки Украины набирает обороты. Что происходит? Можно ли говорить о том, что, в принципе, сейчас вот саммит НАТО показывает о том, что и США, и Украина сближаются, и все-таки хотят продолжать военное действие, либо же нет?
2: Какое-то время назад, в прошлом году, мы с вами после встречи Путина и Трампа на Аляске, в Анкоридже, говорили о том, что мир сделал шаг назад от Третьей мировой войны, от пропасти под названием Третья мировая война. Я бы сказал, что за прошедший год ситуация вернулась на круги своя. То есть этот шаг назад отыгран и сменился шагом вперед. То есть мы снова уже совсем недалеко от пропасти. Сильные мира сего не то, что на сегодняшний день не хотят договариваться на компромиссных основаниях о будущем человечества, однако снова в умах западной верхушки витает идея нанесения поражения России. Судя по всему, на какой-то период времени, если можно говорить о том, что могут быть устойчивые позиции или устойчивые взгляды у президента США, потому что волатильность достаточно высокая. Судя по всему, удалось убедить в этом и Трампа. Я знаю, что лоббисты Украины, а вернее, будет сказать, лоббисты войны, та самая партия войны, о которой говорил президент, они в последние месяцы предпринимали серьезные усилия для убеждения финансовых и политических кругов Запада в возможности переломить ситуацию на поле боя в пользу Украины и все же нанести России стратегическое поражение за счет применения дистанционных боевых средств. А именно, значит, беспилотники дальнобойные и дальнобойные ракеты. То есть нанесение ударов по целям в глубине территории Российской Федерации и в первую очередь уничтожение топливной инфраструктуры с целью вызвать паралич экономики, социальное раздражение, вбрасываются различные теории о номенклатурном перевороте в России и так далее. Вот. В этой связи картинка на Западе рисуется такая, будто бы Россия уже, значит, одной ногой стоит в могиле. Ну, я прямо скажу, что это не соответствует действительности. Россия переживает определенные сложности. С одной стороны. С другой стороны, обратите внимание, с момента, когда украинская сторона выдвинула нашей стране некие претензии, абсолютно необоснованные, а потом заявила о том, что мы пошли им навстречу в выполнении этих претензий, тоже абсолютно необоснованно. Потому что все это время человек, который мог отдать какие-то указания, я имею в виду главу государства, находился в длительной командировке. Он, в принципе, проигнорировал эти угрозы со стороны Киева и отправился по заранее проработанному маршруту Россия, Китай, Индонезия, Мьянма. Вернулся в нашу страну 3 июля глава государства. Но и, что немаловажно, за это время интенсивность и точность нанесения российских ударов по Киеву значительно возросла. В один из дней, вот некоторое время назад, по-моему, 2 июля, могу ошибаться в датах, 55 тысяч киевлян были вынуждены спускаться в метро. То есть ущерб наносится колоссальный. Но нужно понимать, что вот этой клике во главе с Зеленским, им страдания рядовых украинцев, либо нанесение ущерба украинской экономике давно безразлично. Этот порог боли, даже если существовал, он пройден. То есть в ситуации, если Украина начнет сыпаться, что пока не происходит, значительное вливание со стороны Запада, опять, как правильно сказать, 70 миллиардов снова одобрен пакет помощи, банк какой-то создан для оказания постоянной поддержки Украине. И в этой связи, если даже ситуация приобретет катастрофический характер, но они просто соберут свои вещи и уедут. Ну, может быть, у Зеленского не получится это сделать, его все знают. У каких-то других наиболее знаковых персонажей. Но вы помните, вот где сейчас бывшие министры обороны Украины? Вот сейчас там какой-то Федоров. До этого был какой-то Резников. Потом был этот, как его, Умеров, по-моему, mm-hmm, да? Да, да? Где сейчас все эти люди? Они растворились в Монако, вот, на Лазурном берегу, в Испании, в Италии, в Соединенных Штатах Америки, в Майами, где угодно. Их просто нет. Как и многих министров иностранных дел, премьер-министров. Уже только специалисты вспомнят их имена. Так и здесь. Кто-то знал какого-то Миндича, да, до начала расследования антикоррупционного в Украине. А потом оказалось, что это важнейший узловик с точки зрения расхищения десятков миллиардов денежных средств, которые приходят в Украину в качестве военной помощи. Десятков и сотен миллиардов. Вот такая ситуация. Поэтому ситуация сложная. Но Запад, на мой взгляд, абсолютно иллюзорно считает, что даже с использованием вот этих беспилотных ракетных технологий удастся поставить Россию на колени и принудить к некой капитуляции, чтобы потом погреть руки у костра российской державы, где будет гореть российская держава. Ничего не получится. Это очередная попытка, она завершится ничем, но ситуация эскалируется. Я же говорю, шаг назад, который был сделан, отыгран. Мы вновь находимся у опасной черты. И что важно для Республики Беларусь, для наших национальных интересов, во-первых, мы союзники Российской Федерации, мы очень сильно связаны между собой. Во-вторых, мы видим, что в рамках вот этого плана есть определенное стремление вовлечь в войну и нашу страну. Чему мы категорически противимся. Вот это действительно опасно, это нужно принимать во внимание, и нужно предпринимать меры различные. Они, кстати, предпринимаются, я спешу наших слушателей успокоить, спокойно, без лишнего алармизма, паники и каких-то, значит, агрессивных заявлений, предпринимаются меры по укреплению обороноспособности. Это с одной стороны. С другой стороны, политика, дипломатические решения мы ищем и находим. Я бы обратил внимание в том числе, что по итогам визита президента в Китай были озвучены не только экономические договоренности. Очень недвусмысленно из уст Си Цзиньпина прозвучала фраза о том, что Китайская Народная Республика всецело поддерживает Республику Беларусь в стремлении защитить независимость, суверенитет и государственные интересы, территориальную целостность.
1: Кстати, вот еще одна горячая точка на карте. Это ситуация вокруг Ирана. Напомню, ночь на 8 июля США вновь нанесли серию ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте. И обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий. Кстати, накануне Рюте открыто поддержал новые удары США по Ирану, заявив, что считает их абсолютно необходимыми.
2: Ну, не хватало, чтобы Рюте там еще что-то сказал,
1: да,
2: против.
1: Вот,
2: да. Он уже давно пытается, значит, понравиться, да, я скажу так дипломатично, пытается понравиться Дональду Трампу, вычистить ему ботинки, вот, но дело-то в другом. Сначала были нарушения уже оговоренных правил прохода судов через Ормузский пролив. Иран в этом плане ведет себя очень принципиально. Нарушения, сразу же жесткие действия по пресечению этих нарушений. Ну, а затем последовали американские удары, которые не остались без ответа. Опять-таки, и здесь иранское руководство ведет себя весьма принципиально. Агрессия, ответ.
1: Ответ.
2: То есть мы это видим, и мы видим, что у Ирана есть возможность это делать, и Иран абсолютно не боится этих гегемонистских сил, неоднократно наносил им огневое поражение и продолжит это делать. Поэтому я думаю, что, конечно, в ситуации с Ираном все же Соединенные Штаты Америки будут идти на ограниченную эскалацию. Сил на сегодняшний день, особенно в преддверии предстоящих выборов в Конгресс США, как-то переломить ситуацию в Иране у них нет. Все, что они могли, они уже попробовали. Они пробовали эту страну с сравнять с землей, как угрожали. Они убили руководителей государства. Это ничего не изменило, пожалуй, только ухудшило ситуацию для Соединенных Штатов. Потому что на протяжении десятилетий модель политического ислама, выстроенная аятолой Али Хамини, значит, готовилась к противостоянию с Западом. Они понимали, что ничего хорошего оттуда ждать не приходится. Вот, в принципе, на сегодняшний день эта подготовка дает о себе знать. Иран обладает высокой государственной функциональностью и обороноспособностью. Я бы еще отметил, что мы в данном случае традиционно выступаем за компромиссное мирное урегулирование всех конфликтов, существующих на сегодняшний день на планете, но вместе с тем не отказываемся от поддержки наших союзников. Вот церемония прощания была с духовным лидером Ирана, вероломно убитым аятолой Хамини, значит, и в этой связи был направлен главой государства для участия в данной церемонии председатель Палаты представителей нашей страны Игорь Петрович Сергиенко, один из высших должностных лиц. Он провел там достаточно конструктивные переговоры со своим иранским коллегой Галибафом. Вот, было заявлено о безоговорочной поддержке Республики Беларусь усилий Ирана по защите суверенитета и территориальной целостности от внешней агрессии.
1: Ну же, спасибо огромное. Кстати, вот то, что касается саммита НАТО и Европейского Союза, вот опять же мы видим, что Германия намерена досрочно достичь нового целевого показателя оборонных расходов в рамках НАТО 5% от ВВП и даже досрочно. Хотя мы уже здесь тоже обсуждали не единожды, что экономика Германии переживает один из сильнейших кризисов. Однако власти страны считают наиболее важным в этой ситуации, во-первых, вести поддержку Украину, ну а во-вторых, вот опять же, поддержать планы НАТО, увеличить расходы в рамках НАТО в 5% ВВП.
2: И здесь, Вадим Эдуардович, не нужно рассматривать эту ситуацию исключительно под углом неких национальных устремлений Германии. Речь идет о глобальной партии войны, о которой мы упоминали неоднократно в наших программах, и вот несколько дней тому назад, выступая перед военнослужащими, выпускниками факультета Генерального штаба, упомянул президент. То есть существует прослойка в глобалистской элите, значит, которая считает, что на сегодняшний день большая война поможет осуществить великую перезагрузку мирохозяйственных отношений. Ну и кроме того, вот западная модель капитализма продержится еще какое-то время, если получит неограниченный доступ к богатству России. Угу. Они и так и в 90-е, и в 2000-е годы выкачивали из России за счет вывода капитала там по 200-300 миллиардов ежегодно, но этого мало. Россия, ее природные богатства, ее территория манят, значит, еще с раннего средневековья захватчиков Запада. И в этой связи вот этим объясняется политика Германии. То есть, потеряв премиальный доступ к российским энергоресурсам, естественно, ложится промышленность. Экономика уже несколько лет демонстрирует рост коля нуля. Фактически стагнирует. Вот. И в этой ситуации военная сфера, военно-промышленный комплекс видится в качестве локомотива, способного вытянуть Германию вперед. А дальнейшее продолжение боевых действий с возможным вовлечением Европы, они ведь не говорят о том, что война в Украине будет вечна. Они говорят еще 2-3 года. А потом какая-то большая война с Россией. Война роботов. Потому что мы видим, что с людскими ресурсами проблемы. Пытались вот в Бундесвер призвать на службу по контракту, откликнулось там несколько сотен человек. Ну, люди не хотят воевать. По разным причинам. Вот, не хотят участвовать, не хотят одевать на себя военную форму. Ну, в этой связи есть надежда на то, что воевать будут роботы. Фактически мы это наблюдаем сейчас. Что такое беспилотники, ракетные технологии, развиваются иные роботизированные боевые системы. Поэтому вот такое, скажем так, безрадостное будущее хотели бы видеть, да, последователи уже ушедшего президента Давосского форума Клауса Шваба. Вот это глобалистская партия войны. Ну, если есть партия войны, то есть и партия мира. Мы, безусловно, в этой партии.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Я напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И, конечно же, послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, а член постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Спасибо огромное, Александр, за емкий разговор.
2: Спасибо.
1: Всем отличного дня и до встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Президенты Беларуси и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев провели встречу накануне официальных переговоров. Александр Лукашенко поблагодарил Шавката Мирзиёева за то, что он в это сложное и непростое время приехал из Азии прямо в центр Европы.
1: Шавкат Мирзиёев, спасибо вам за то, что вы нашли время в это сложное и непростое время приехать в Беларусь из Азии прямо в центр Европы. Я как-то не обращал внимания, оказывается, у нас на севере Беларуси географический центр Европы. Это мне в России рассказали. Поэтому прямо в центр Европы приехали. Думаю, у нас хорошая будет встреча. Мы обсудим все вопросы. Закулисье и открытые, и закрытые вопросы.
2: Спасибо.
1: Мы, как всегда, по-дружески с вами обмениваемся. Все информации, которые у нас есть, я к этому готовился.
2: Спасибо.
1: Потом давно готовился. Поэтому я вас еще раз приветствую.
0: Генерал-майор Владимир Белый назначен заместителем министра обороны. Соответствующий указ подписал накануне президент Беларуси. До настоящего времени Владимир Белый занимал пост начальника главного управления боевой подготовки вооруженных сил. Еще одним указом главы государства генерал-майор Александр Науменко, работавший прежде замминистра обороны, освобожден от должности и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Товарооборот Ташкентской области и Беларуси по итогам прошлого года достиг 150 миллионов долларов. Об этом рассказал хаким Ташкентской области Узбекистана Заир Мирзаев во время третьего форума регионов Беларуси и Узбекистана. Он отметил, что Беларусь – один из ключевых партнеров Ташкентской области, промышленного региона, где функционирует 14 свободных экономических зон. По мнению хакима Ташкентской области, все еще не задействован в полной мере потенциал регионов Беларуси и Узбекистана в сфере туризма. Причем это направление может быть интересно инвесторам обоих государств. Напомню, третий форум регионов Беларуси и Узбекистана проходил с 6 по 8 июля. И в завершении выпуска в Гродно сегодня стартует 4-й областной молодежный форум «Энергия будущего». Участие в мероприятии примут 60 представителей разных подразделений энергосистемы региона, от инженеров и электромонтеров до программистов, экономистов и ветврачей. Форум, который стал уже традиционным, представляет молодым работникам уникальную площадку для горизонтального обмена опытом, неформального общения с руководством энергосистемы и представителями областной отраслевой профсоюзной организации. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 87 копеек, 3,76 за 100 российских рублей и 4 рубля 23 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Бресте плюс 12, в Могилеве и Гродно плюс 13, в Гомеле и Витебске 14 тепла. Сегодня в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы.

Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио. Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Лукашенко подписал закон, которым ратифицировано межправительственное соглашение Беларуси и России об условиях функционирования Белорусско-Российского университета. Соглашением урегулированы отдельные вопросы образовательной и финансово-хозяйственной деятельности этого межгосударственного образовательного учреждения высшего образования в соответствии с законодательством двух стран, сложившейся практикой и механизмом взаимодействия между белорусской и российской сторонами. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков и министр иностранных дел Узбекистана приняли участие в торжественной церемонии закладки Аллеи дружбы Беларусь-Узбекистан. Максим Рыженков в беседе с журналистами отметил, что аллея посвящена нерушимой дружбе белорусского и узбекского народов. Эта дружба проверена временем, ответами на общие вызовы и угрозы. Улица Ташкентская – один из прекрасных уголков нашей столицы, названа именно в честь этой дружбы, сказал он. Напомню, президент Узбекистана находится с официальным двухдневным визитом в Беларуси. Четвертая сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва откроется 15 сентября, сообщил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко во время заседания Совета Палаты представителей. Касательно подготовки законопроектов на четвертую сессию, Игорь Сергиенко указал, что в работе несколько проектов законов, которые в первую очередь касаются экономики. В работе блок законопроектов, связанных с сельским хозяйством. Будут рассматриваться вопросы кредитно-финансовой сферы и промышленной безопасности. Чуть больше недели осталось до фанфар концерта открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Все городские службы в усиленном режиме готовятся к встрече многочисленных участников и гостей форума. Отдельное внимание преображению города в темное время суток. И здесь ключевую роль играет предприятие «Горсвет». На улице Суворова появилась одна из самых ожидаемых и инстаграмных локаций этого витебского лета – подсветка «Звездное небо». Для ее создания потребовалось 5 километров гирлянд или около миллиона светодиодов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 87 копеек, 3,76 за 100 российских рублей и 4 рубля 23 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Бресте плюс 13, в Могилеве и Гродно 14 тепла, в Гомеле и Витебске плюс 15. Сегодня в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба «ДОСАВ», концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
1: Ты слушаешь Альфа

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который 8 и 9 июля совершает официальный визит в Беларусь, прибыл во Дворец независимости на переговоры с главой белорусского государства Александром Лукашенко. Перед началом переговоров состоялась церемония официальной встречи высокого гостя. Сейчас переговоры проходят в узком формате, затем пройдут в расширенном, после чего состоится подписание двусторонних документов. Планируется, что главы государств рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Александр Лукашенко подписал закон, которым ратифицировано межправительственное соглашение Беларуси и России об условиях функционирования Белорусско-Российского университета. Соглашением урегулированы отдельные вопросы образовательной и финансово-хозяйственной деятельности этого межгосударственного образовательного учреждения высшего образования в соответствии с законодательством двух стран, сложившейся практикой и механизмом взаимодействия между белорусской и российской сторонами. Прощание с народным писателем Беларуси Николаем Чергинцом проходит в это время в Центральном доме офицеров. Напомню, 7 июля ушел из жизни народный писатель Беларуси, почетный председатель Союза писателей Беларуси, известный прозаик и публицист Николай Чергинец. Как отметили в Союзе писателей, современную белорусскую литературу нельзя представить без Николая Чергинца. Его романы о милиции, советских воинах-афганцах, политические и криминальные детективы – это книги литератора, который прожил многогранную жизнь, впитал в себя все, чем жил и живет народ Беларуси. И в завершении выпуска, в преддверии юбилейного 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске, город преображается, добавляя в свою палитру не только праздничные огни, но и неожиданные технологичные штрихи. Так, в областном центре теперь можно увидеть уникальные васильковые светофоры. Идея принадлежит госавтоинспекции Витебской области и дирекции фестиваля. Эксклюзивом на дорогах, по которым обязательно пройдут и проедут гости и участники форума, стали светофоры, украшенные символом славянского базара – васильком. И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте и Могилеве плюс 13, в Гродно, Гомеле и Витебске 14 тепла. Сегодня в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
4: Привет, это программа «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. В студии традиционно Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Говорим о темах, которые волнуют каждого из нас с вами, темах, которые касаются нашей настоящей жизни. Оля, привет.
5: Фестивалем мы сегодня, привет.
4: Фестиваль. С чего ты тут решил? Потому что я такой яркий, нарядный пришел, да?
5: Потому что настроение у меня сегодня фестиваль.
4: Настроение фестиваль, кстати, это прям вот, знаешь, текст для песни. Я тебе хочу сказать, я таких девушек в своей жизни видел.
5: С настроением фестиваль?
4: Прям вообще.
5: Но это не значит, что фестиваль.
4: Нет, там два варианта. Либо
5: это культур. Культурный, красивый фестиваль.
4: Я понял, про эти фестивали.
5: Конечно.
4: Да, конечно же, поговорим о фестивалях. Почему? Потому что мы встречаемся в преддверии прекрасного мероприятия, культурного мероприятия в истории нашей страны, не только нашей страны, но и в целом нашего вот региона, то, что касается и Российской Федерации, и Республики Беларусь, и, конечно же, Украины, как бы что ни происходило. Мы слушаем внимательно президента. Президент говорит, что Россия, Беларусь и Украина все равно будут вместе. Поэтому, говоря о фестивале, конечно же, будем сегодня обсуждать и, конечно же, будем вспоминать один из масштабных летних праздников «Александрия собирает друзей». Что будем вспоминать? Те фестивали, которые уже прошли. Ну, а говорить будем о фестивале, который в эти выходные будет снова собирать друзей.
5: «Александрия соберет друзей», приезжает действительно. Ведь он и задумывался, как такой фестиваль единения трех славянских народов. Угу. Вспомни, вот первые фестивали, которые проходили, всегда было представлена Украина, Российская Федерация, Беларусь. Это такой наш праздник, мне кажется, очень такой, ну, классный, купалье и так далее. К этому все вот приурочено с мастерами, с городом мастеров. Мастерство свое тоже представляют все там регионы Российской Федерации, Украины. Много гостей приезжает. Если раньше в основном приходили местные люди, то сейчас туда столько, да, столько гостей приезжает. Классный фестиваль.
4: Кстати, вот говоря о фестивале, действительно, я тоже посмотрел, когда готовился к эфиру, что есть центральная площадка. Одной из центральных площадок станет выставочный проект «Антология жаночей прыгажости. От традиций до сучасности», посвященный году белорусской женщины.
5: Там, кстати, будет и площадка Белорусского союза женщин, и мы там презентуем наше женское радио. Там будет презентация нашего женского радио. Мы расскажем о нашем проекте, будут наши ведущие, наши с тобой коллеги, потому что у нас тоже слушают на женском радио. Ну и думаю, что все будет очень интересно и достойно. Приезжайте, приходите, посмотрите, послушайте, поучаствуйте.
4: Кстати, фестиваль удивляет новинками. Вот гастрономическая новинка праздника станет первой в истории Александрии сырный фестиваль. Производители со всей Беларуси представят свою продукцию, познакомят гостей с традициями сыроварения и предложат попробовать различные виды отечественных сыров. Рядом оборудуют специальную зону отдыха для посетителей.
5: Вот то, что вот касается... Вот это ужасно. Вот это мне не нравится. Что? Знаешь почему? Потому что я сейчас, когда прихожу в магазин, я уже не понимаю, какой сыр я должна купить.
4: Потому что выбор такой сортов сыра
5: потрясающий, да.
4: Выбор огромный. Но все равно, ты знаешь, вот то, что касается выбора сыра, отвлечемся на 3 секунды. Все равно вот у меня 3 вида сыра. Российский, с дырками, без дырок. Все.
5: А колбасный?
4: Нет.
5: Нет?
4: Нет. Я вообще так, вот я 3 вида сыра с дырочками. Я не разбираюсь абсолютно, так что...
5: Ну ладно, но если мы с тобой говорим про фестивали, вот ты про Александрию, да, возвращаемся к большим фестивалям. Ты про Александрию, следом за Александрией фестиваль принимает Витебск.
4: Витебск, да. С 14 по 20 июля пройдет международный фестиваль искусства «Славянский базар» в Витебске.
5: Бренд.
4: Это которым... уже не только бренд. Это, мне кажется, знаешь, такой символ в целом даже нашей страны, потому что и позывные фестиваля, и его логотип, и вот этот красивый, яркий, праздничный Витебск. Это уже просто, ну, неразрывно связанная история Беларуси и, конечно же, история «Славянского базара» в Витебске. Это же у нас, получается, какой? 35-й?
5: 25-й юбилейный.
4: По счету юбилейный международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Я, когда готовился к эфиру, тоже посмотрел несколько старых записей, слушаю, ну, вот как развивается наша страна, вот мы говорим здесь о истории независимости Беларуси, да, в этой студии, не один раз мы об этом говорили, и как развивается фестиваль. Ты смотришь, вот действительно, с чего начиналось. Но самое главное, что, несмотря на современный звук, свет, конечно же, сцена уже другая.
5: Крыша.
4: Да, крыша. Помнишь вот эти истории, когда, опять же, смотрю эти видео, такие уникальные, когда люди, дождь идет. Вот,
5: под зонтиками.
4: Под зонтиками. Да. Но, действительно, вот да. Мне кажется, это и показывало, что Славянский базар, он объединяет людей именно вот таким теплым, настоящим отношением, искренностью. Ну, слушай, не было даже крыши, все люди сидели,
5: ты знаешь, мы вообще та страна, которая проводит столько фестивалей, которые объединяют разных людей. Вот мы говорим про то, что будет, а вспомни фестиваль национальных культур. Тоже площадка для объединения разных культур, разных национальностей. Какой прекрасный был фестиваль, сколько гостей было в Гродно. И несмотря даже на погоду, Гродно был переполнен. Вот там была история про то, чтобы под зонтиками смотреть на это все. Но вот,
4: кстати, вот говоря об истории фестивалей в целом, ты знаешь, ты правильно говоришь, что мы на данном этапе в Беларуси можем похвастаться, это вот без преувеличения, тем, что количество фестивалей растет.
5: На любой вкус.
4: На любой вкус. Они действительно разные. И сейчас мы видим, что, опять же, вот возвращаясь к Славянскому базару, появляются новые фестивали, а мы говорим о том, что каждый фестиваль все равно, он движется именно благодаря этому слогану, через искусство к миру и взаимопониманию. Вот, опять же, вспоминаем фестиваль в Гродно, фестиваль национальных культур, тоже этот слоган применим. Действительно, огромное количество людей с разных уголков нашего мира приехали ярко, весело, глава государства как бы принимал участие. То есть, в принципе, про зонтики ты вспомнила, да, я вот опять перед глазами эту картину, знаешь, прокрутил. Вот опять же похоже на Славянский базар, да? Люди, несмотря на дождь, сидят, смотрят, наслаждаются.
5: И Александрия событий. Такая же прекрасная.
4: Точно
5: всегда.
4: Так. То есть нас, белорусов, никакой дождь, никакая
5: И не только нас,
4: погода,
5: все, кто приезжает. Все, кто приезжает. Да, да.
4: Кстати, вот говоря о том, что появляются новые фестивали, действительно, это уже такой тренд в Беларуси. Напомню о относительно новом фестивале. Это «Батькова булка».
5: Да, наверное, напомню, тоже отличный фестиваль.
4: Это знаменитая сдобная плетенка, выпекаемая в городе Свис. В Гродненской области свое народное название она получила в июне 2021 года после рабочей поездки президента Беларуси Александра Лукашенко, который высоко оценил вкус и качество местного хлеба. Так вот, позже этот бренд дал начало масштабному событию, ежегодному республиканскому каравай-фесту, который традиционно проходит в Свислочи. Вот тебе и новый
5: фестиваль. Столько караваев, столько вкусностей, столько вкусного хлеба. Хорошо, если мы про с тобой про вкусные фестивали, давай еще вспомним мотельские присмаки.
4: Слушай, хорошо звучит.
5: Шикарный фестиваль. И там тоже очень много вкусного. И Мотель становится, агрогородок Мотель становится центром притяжения. Туда приезжают все для того, чтобы попробовать какие-то новинки, угостить всем самым вкусным. И мне кажется, вот эти мотельские присмаки сейчас тоже очень известный фестиваль.
4: Слушай, ну, есть и локальные летние праздники фестиваля. Мы тоже, опять же, чтобы здесь в этой студии никого не обидеть, мы можем что-то не вспомнить, потому что их огромное количество. Но, опять же, вот Вишневый фестиваль в Глубоком.
5: Да, суперфестиваль.
4: Фестиваль в Поставу. Так вот, то, что касается фестивалей, еще раз, наверное, хочется и сразу извиниться, если вдруг мы кого-то забыли.
5: Вива Браслов.
4: Вива Браслов. Разные фестивали, абсолютно разные. Но самое главное, что мы сейчас действительно можем открыто говорить всему миру и всем нашим соседям, и не только соседям нашей страны, что Беларусь – это страна фестивалей. Вот это уже...
5: Причем разных, разных, абсолютно вкусных, исторических. Фестиваль юмора Автюки. Да, вот, ну, мне кажется, мы столько...
4: всевозможные.
5: Столько всего потрясающего проводим.
4: Движуха такая.
5: Движуха.
4: В Беларуси постоянная движуха.
5: А мне кажется,
4: происходит.
5: Сейчас это стало вообще очень модным, и каждый район ищет свою фишку и придумывает такой свой фестиваль. И вот на такие фестивали маленькие даже еще более интересно приехать, потому что ты понимаешь, что здесь закладывается история, да, потому что, когда мы с тобой говорим там про Александрию, про Славянский базар, даже когда говорим про Вива Браслов, про мотельские присмаки, про Батькову булку, это история, которая уже заложена. Угу. А вот где-то рождаются еще только
4: конечно,
5: вот эти новые фестивали, появляются.
4: Посмотрел, да. Угу. Кстати, а что, на твой взгляд, дают фестивали людям, вот вообще. Потому что здесь, ты знаешь, такая многослойная история, на мой взгляд. И тут несколько аспектов. Понятно, что да, есть экономические вопросы. Понятно, что каждый фестиваль – это туризм, это деньги заработанные.
5: Это сплочение.
4: Сплочение, да. Вот
5: любой район, когда он организовывает какой-то фестиваль, он сплочается, мне кажется, да? Или там в битве за помидор, или с тем, чтобы представить свою вишню, да. Или там какой-нибудь там огурец.
4: Здравствуйте, за вишней пришел.
5: Ну, правда, это же вот такая история про то, что все думают о том, как сделать так, чтобы привлечь туриста, чтобы это было интересно, чтобы это было интересно местным жителям. Они таким образом прославляют свою родину и показывают вот эти вот лучшие достижения, которые есть у их родного края. У кого-то, ну, по-разному это складывается, но, тем не менее, это же прекрасно.
4: Кстати, с тобой соглашусь, действительно, и это, на мой взгляд, еще, конечно же, и глубокая связь с корнями, потому что мы вспоминаем, да, те какие-то вещи, которые касаются наших бабушек, наших дедушек, да, то мы вспоминаем какие-то моменты, которые касаются того или иного края, это тоже очень важно. То, что касается единения, согласен с тобой полностью, мы действительно какой-то новый такой поворот совершили в своей истории, когда мы все больше и больше любим вот какие-то наши вещи национальные, мы уже не смотрим, я скажу тебе честно, помнишь, был период такой, когда мы посматривали где-то на, скажем так, на соседние страны.
5: Зачем?
4: Было так.
5: Мы можем свой фестиваль пива провести.
4: Да, да.
5: Ну,
4: то есть мы где-то там видели все эти истории, но ты знаешь, что касается фестивалей, мы опять же здесь в этой студии с тобой говорили, наверное, но все-таки хочется повторить, что самое главное, что происходит в Беларуси, вот то, что касается фестивалей, это то, что белорусские фестивали не разочаровывают. Я расскажу тебе личную историю. У меня мой очень хороший товарищ, очень хороший друг всю жизнь мечтал попасть на пивной этот фестиваль в Германии, да, на Октоберфест. Вот, ну, это была его мечта. Вот честно, он копил, наверное, деньги. Там.
5: Даже знаю, чем разочаровался.
4: Ну, вот приехал, просто говорит, грязно, мусор, то все как-то неухоженно.
5: Но у нас фестивали – это культура. Вот. Ну, будь то Барт-рыбалка, например, да, вот этот Бартовский фестиваль, фестиваль Бартовской песни. Вы же посмотрите, везде есть места общего пользования, так называемое, обязательно. У нас следят за порядком. У нас действительно после фестиваля по-разному люди себя ведут, но тем не менее у нас тут же службы ЖКХ все это дело убирают. Ну, и все очень аккуратно, чисто, прямо, цивилизованно. Да, поэтому вот. Приезжайте к нам на фестиваль.
4: Нет, ну серьезно, белорусские фестивали это топчик. Да, конечно же. Вот опять же, давай говорить прямо. Часто бывает, когда люди, которые там, скажем так, имеют каких-то подписчиков в соцсетях, пытаются найти какие-то огрехи, пытаются там, тут очередь.
5: Что-то свадьба пошла не так. Порвали два баяна, третий не.
4: И вот мне кажется, что делать этого в принципе не нужно, потому что, вот возвращаясь к истории моего товарища, вот там огрехи так, огрехи. Вот он когда приехал, там, во-первых, все очень дорого, сумасшедшие деньги. Все это, вот понимаешь, там просто пиар, а за пиаром, по большому-то счету, ничего толкового, интересного и нет. Ну, по крайней мере, для людей, которые приезжают посмотреть на это якобы чудо. Все-таки у нас действительно здесь есть и смыслы, здесь есть и тяга к корням, здесь есть какая-то история. Это не просто банально прийти, скажем так, попробовать каких-то там вкусностей. Это тоже важно. Но, тем не менее, мы все это стараемся как-то соединять и объединять вот в такой уже нормальный, монолитный, знаешь, такой продукт уже, честно говоря, это можно назвать продуктом, потому что, да, мы славимся своей аграрной продукцией, мы славимся своей промышленностью, своими тракторами, и уже можно однозначно говорить, что Беларусь может славиться своими фестивалями. А с чего все начиналось, помню?
5: А с чего все начиналось?
4: А начиналось все. Ну, вот я, честно, сидел, думал, а вот кто, скажем так, придумал, с чего все началось?
5: Первый фестиваль?
4: Мне кажется, вообще история, знаешь, все от земли. Это все-таки фестиваль ярмарка Дажин.
5: А, да.
4: Вот, ну, честно, потому что все вот это, и президент всегда говорит, что нужно брать все от
5: потрясающе.
4: Земли.
5: Вот эти дожинки, они же до сих пор везде.
4: Да, да.
5: В каждом районе.
4: 19 сентября столицей главного фестиваля хлеборобов станет какой город?
5: Дзержинск.
4: Дзержинск.
5: Родина моя.
4: Спасибо, что ты в курсе.
5: А знаешь, почему в курсе? Потому что, когда я приезжаю в Дзержинск, я вижу, как они готовятся. Как преображается город, да, как он вот отстраивается. Просто потрясающие перемены сейчас в Дзержинске. Я рада, что... Что будет так.
4: А что тоже, понимаешь, это все наши корни, это наша история, поэтому, к сожалению, ну, понятно, что мы наполняем, скажем так, фестивалями, но, к сожалению, не мы это все придумали, так, я шучу, конечно, но белорусский народ, потому что то, что касается фестиваля ярмарки Дажинка, это тоже история, которая объединяет и какие-то обычаи, обряды, да, Дажинки, честных хлеборобов, ну и, конечно же, опять же, это культура каждого региона. Ты, кстати, затронул очень классную тему по поводу того, что каждый город, когда готовится к дожинкам, обновляется к этому масштабному событию. Да, центральную площадь, парк, жилые дома, дороги, социальные объекты. Это тоже очень важно. То есть все-таки Беларусь, вот опять же, идет по своему пути. Не просто, знаешь, объявили фестиваль, задрали цены.
5: Все народное и толокой.
4: Вот, народное и толокой. А приходит фестиваль вместо, скажем так, сумасшедшего заработка. Конечно, можно было бы заработать, наверное, больше для города, но город вкладывает в реконструкцию, делает красиво.
5: Для людей.
4: Для людей. Да, это очень важно. Вот такая вот программа.
5: Фестивальная.
4: Фестивальная. Слушай, фестивалей огромное количество. Самая большая проблема, знаешь, какая?
5: Открывайте календарь. Берите...
4: Везде успеть.
5: Да, берите там, как это, за свой счет.
4: Мне кажется, нужно придумать, знаешь, такой...
5: И успевайте везде.
4: Фестивальный отпуск в Беларуси, вот честно тебе говорю, потому что...
5: Фестивальный тур.
4: Можно приехать в начале, да, ну, как бы, мероприятий много, но тем не менее, лето все-таки такое основное.
5: Да, круглый год, мне кажется, да.
4: Но все-таки, вот по мне, честно скажу, лето все равно как-то более насыщенная программа.
5: Подождите, а фестиваль «Берестейские сани», на котором я побывала вот зимой, это потрясающе.
4: Круглый год в Беларуси.
5: Конечно.
4: Программа «Настоящая жизнь» о фестивалях сегодня. Что мы с тобой выяснили? Истоки вообще, ну, по крайней мере, здесь мы в этой студии к этому пришли. Истоки всех фестивалей Беларуси – это фестиваль «Ярмарка Дожинки».
5: Нас с тобой обвинят, что мы не очень правильно говорим. Это не истоки, это один из таких знаковых фестивалей, который вот дал толчок да, опыт, к развитию толчок, фестивального движения такого.
4: Вот, ну, скажем так, примером. Да. Дальше. Конечно же, мы прекрасно с тобой понимаем, что Беларусь, если делает какой-то фестиваль, если делает какое-то мероприятие, то к этому фестивалю обновляется всегда и город. Это касается, кстати, не только даже. Вот говорили про Витебск, как изменился Витебск, как изменилась главная сцена. Как изменилась
5: и Александрия,
4: Александрия. То есть мы видим, что все равно это, знаешь, такой белорусский хозяйский подход. Не просто заработать деньги на туристах, но и самое главное дать что-то местным жителям. Программу, конечно же, но и что-то такое полезное и нужное. Еще важная история. Мы с тобой выяснили, что в Беларусь, опять же, на фестивале приезжает огромное количество людей. И это уже бренд нашей страны, можно, по крайней мере, так говорить, наравне с нашей промышленностью, с нашей сельскохозяйственной продукцией, с нашими продуктами. Ну, а самое главное, что мы с тобой решили, что белорусские фестивали, они объединяют народы. Это касается и Славянского базара в Витебске, который пройдет совсем скоро. Это касается и Александрии собирает друзей. Это, ну, говорили, опять же, о фестивале национальных культур в Гродно. То есть наши фестивали, они созданы, чтобы созидать, объединять и привлекать к нам людей.
5: Так и фестивалим мы культурно.
4: И это действительно наше такое фестивальное белорусское достояние. Вот о чем сегодня и поговорили. Напоминаю, это программа «Настоящая жизнь». Слушайте нас на Альфа-радио.
5: И женском радио.
4: В студии Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. До встречи!
5: Пока-пока!
4: Пока!
3: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какой невероятный прорыв в регенерации клеток совершили ученые, зачем защищать кожу от солнца и к чему может привести желание мести, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте. Меланома – это заболевание, которое отличается высокой агрессивностью и сложностью ранней диагностики. Ежегодно в нашей стране регистрируется более 1000 новых случаев этого заболевания. К сожалению, как и во всем мире, врачи наблюдают тенденцию к росту заболеваемости, при этом сама болезнь постепенно молодеет. Важно понимать, что главная задача крема с SPF – это не допустить солнечного ожога. Минимальный уровень защиты в городе – SPF 30, а в разгар лета особенно. У воды желательно использовать SPF 50. Также не стоит забывать о нежной коже губ. Для нее недостаточно обычной гигиенической помады. Прежде всего, необходимо следить за ультрафиолетовым индексом. Если его показатель равен 3 и выше, кожу обязательно нужно защищать всеми доступными способами. Начинать стоит с механических методов, закрытой легкой одежды и головных уборов, а на открытые участки тела наносить солнцезащитный крем. Также важно помнить, что пик солнечной активности, как правило, приходится на период с 11 утра до 16:00. В эти часы от нахождения под прямыми лучами лучше полностью отказаться. Американские ученые нашли способ заставить клетки млекопитающих не просто закрывать рану рубцом, а запускать восстановление утраченных тканей. Команда добилась регенерации костей, связок, сухожилий и суставных структур у мышей после ампутации пальца. Пока речь не о готовом способе отрастить конечности человеку, но работа показывает, что у млекопитающих может сохраняться скрытый механизм регенерации, который и ранее считали недоступным. У саламандры и некоторых других животных после потери части тела клетки формируют бластему, структуру, из которой затем вырастают новые ткани. У млекопитающих обычно все иначе. Фибробласты быстро закрывают повреждения, и на месте травмы появляется рубец. Исследователи попробовали изменить этот сценарий. В результате в зоне ампутации появились кости, суставные элементы, сухожилия и связки. Они не стали точной копией утраченных структур, но по строению напоминали естественную анатомию. Желание мести может серьезно ударить по здоровью и запустить процесс саморазрушения организма, предупреждают кардиологи. Все дело в том, что длительная навязчивая злость становится для организма постоянным стрессом. На этом фоне повышается выработка кортизола, адреналина и норадреналина. Кроме того, сердце начинает работать с повышенной нагрузкой, чтобы обеспечивать мозг энергией в состоянии напряжения. Такое состояние сохраняется все время, пока человек прокручивает в голове сценарии отмщения. Фактически он тратит собственные ресурсы, даже если внешне ничего не происходит. После достижения желаемого организм не может мгновенно перестроиться обратно. Стрессовая ситуация продолжается, а вместе с ней остаются и риски для сердечно-сосудистой системы вплоть до инсульта и тяжелых последствий. Яна Цыдик, служба.

0: DJ don't.
1: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который 8 и 9 июля совершает официальный визит в Беларусь, прибыл во Дворец независимости на переговоры с главой белорусского государства. Сейчас переговоры проходят в узком формате, затем пройдут в расширенном, после чего состоится подписание двусторонних документов. В начале встречи глава государства тепло приветствовал Шавката Мирзиёева. Беларусь и Узбекистан ведут активную работу, чтобы связать взаимные интересы. Об этом президент Беларуси заявил на переговорах в узком составе с президентом Узбекистана. Четвертая сессия Палаты представителей Национального собрания 8-го созыва откроется 15 сентября. Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко проинформировал о предстоящем с 19 по 22 июля визите в Беларусь делегации арабского парламента, в ходе которого планируется подписание меморандума о взаимопонимании между Национальным собранием Беларуси и арабским парламентом. Подписание меморандума, по его словам, даст возможность белорусским парламентариям присутствовать на площадке этой организации. Правоохранители Могилевской области обеспечат безопасность участников и гостей международного фестиваля «Александрия собирает друзей». В местах массового скопления людей запрещается иметь при себе взрывчатые вещества и пиротехнику. Нельзя проносить муляжи или имитаторы опасных предметов, а также находиться в состоянии алкогольного опьянения. Запрещен пронос алкоголя в стеклянной или металлической таре. При обнаружении подозрительных предметов, лиц или противоправных действий необходимо немедленно сообщить об этом ближайшему наряду милиции или позвонить по номеру 102. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно плюс 14, в Могилеве плюс 17, в Бресте и Витебске 16 тепла, в Гомеле плюс 18. Сегодня в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев рассказал о том, какие задачи президент ставит перед Могилевской областью.
2: Хотелось бы сказать, насколько президент Александр Лукашенко погружен в жизнь страны, да, и насколько разнообразные задачи перед ним стоят. Буквально накануне, несколько дней назад, была огромнейшая, мощнейшая международная командировка с задачами такого глобального уровня геополитического характера. А потом, буквально в понедельник, глубоко погрузился в проблемы обороны страны, разговаривая с нашими военными выпускниками вузов. На следующий день уже буквально занимается вопросами сельского хозяйства, в такие, ну, достаточно специфические и уже вроде как мелкие задачи, погружается и тут же тоже начинает решать эти вопросы. То есть, чтобы понимали граждане страны, да, насколько серьезная, ответственная работа, в которой необходимо разбираться, знать, понимать все. И вот это вот уже само по себе, конечно, вызывает уважение, восхищение. И дорогого стоит, скажем это так. Точно. А что касается конкретно решения вопросов, связанных с деятельностью Могилевской области, то вот тут действительно, это тоже вопросы не мелкие. Президентом уже давно была поставлена задача создать в Беларуси ситуацию, при которой будут использоваться региональные возможности. То есть, в первую очередь, у нас есть задача сохранить население в сельской местности. Это раз. Не допустить его оттока в большие города. И, во-вторых, создать ситуацию в регионах такую, чтобы люди хотели там жить, чтобы им там было жить удобно, комфортно. Вот для этого у нас действует по задаче президента, действует такая программа «Один район, один проект», где должны в каждом районе быть созданы некие такие центровые предприятия, вокруг которых будет фокусироваться все. Рабочая сила, инфраструктура. Будут создаваться дополнительные условия для привлечения кадров, привлечения инвестиций. Вот на примере Могилевской области, конкретно некоторых предприятий, там агрохолдинга Купаловская, на примере Дрибинского района, видно, как решаются эти задачи. Причем здесь тоже надо понимать, стоит задача не просто какие-то, вот сказано, все идем в агрохолдинги, все побежали. Нет. Президент посмотрел, проанализировал, сказал, ну вот один агрохолдинг работает, как тоже Дзержинская, да, а Купаловская не работает. Поэтому Купаловский будем расформировать, пускай ребята работают там как лучше, как экономически эффективнее, да, пускай это будут отдельные хозяйства, которые несут полностью за себя ответственность, но перед ними есть задача, вот строится этот Шкловский молокозавод большой, для которого создавался агрохолдинг, чтобы у этого молокозавода была база, чтобы были предприятия по производству молока. Для этого, чтобы производить молоко, тоже надо дополнительно. Надо иметь угодья кормовые, чтобы эти стада кормить. Значит, посмотрели, большой агрохолдинг здесь не работает вот почему-то в этой ситуации. Вот такие обстоятельства. Значит, будем действовать по-другому. То есть, будет разукрупнение, будет каждый нести свою ответственность, но выполнять все равно ту же задачу. Обеспечивать молоком будущий, который очень скоро построит молокозавод. Берем Дрибинский район, да, тоже президент смотрит, у него этих районов там порядка 120. Это один из 120, казалось бы, малость такая, да? Но надо создать условия, при которых в каждом районе будет нормальная жизнь для граждан. Посмотрели, решили. Дрибинский район, он у нас неустойчивый. Он у нас, кстати говоря, со сложной судьбой. Это район, который периодически то возникал, то исчезал. Он там два раза его ликвидировали за годы, например, советской власти. Потом опять возрождали. У него были периоды пика, были периоды спада. Вот. Например, в 90-е годы район стал прибежищем для переселенцев из Чернобыльской зоны. И тогда там резко увеличилось население, там до 50 с чем-то тысяч человек практически. это огромнейшее население. Сегодня порядка 9 тысяч, да, то есть вот такое вот колебание нездоровое, когда приток-отток населения. Соответственно, тоже были колебания, росли, уменьшались территории этого района. Сегодня мы ставим задачу, чтобы у нас в стране было примерно стабильно и примерно одинаковые были районы и по численности населения, и по количеству земель, которые в них входят, и именно этих сельхозугодий обрабатываемых. А сегодня стоит задача район возродить. То есть о ликвидации речь не идет, хотя это самый маленький район. Поэтому самое лучшее, что можно сделать, это, ну, как говорится, отщипнуть по кусочку от соседних для того, чтобы в Дрибинском районе создать нормальную базу. Вот президент дает указания, в принципе, продуманное решение. И это сегодня мы ожидаем, что...
3: От земли решили.
2: Да, что да. Район станет, ну, фактически там почти на четверть должна увеличиться территория, должно прирасти население. И самое главное, там дано задание создать предприятия, которые будут притягивать людей. То есть там будут и предприятия, связанные непосредственно с обработкой земли, сельскохозяйственные предприятия, именно связанные с выращиванием продукции. А будут предприятия такие механизаторские, да, вот этот агропроммаш этот приходит туда, ремонтные различные работы по ремонту сельскохозяйственной техники. Президент, кстати, здесь тоже обращал внимание, что, ребята, давайте вы думайте, у нас идет сейчас уже уборочная, да, на носу, у нас всегда в районах есть необходимость ремонта разной техники, вот он обращал внимание, что давайте создавайте предприятие, где будет возможность ремонтировать все. Не только простейшие машинки, а вплоть до сложных комбайнов. Значит, производители должны пошевелиться, должны привнести эти сервисы свои машинные в каждый район. Не сидеть там, условно говоря, гомельские производители комбайнов, да, и говорить, привозите все нам в Гомель. Должна быть создана инфраструктурная сеть в каждом районе. Это будет одно из таких предприятий, которое будет притягивать и ценные кадры специалистов данной области, которая будет вокруг себя создавать дополнительную инфраструктуру.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев об актуальных направлениях сотрудничества двух стран.
2: Мы видим, что у нас есть дальняя дуга, как говорится, но есть те страны, партнеры, с которыми у Беларуси просто обязаны быть хорошие отношения. И в частности, наш президент никогда не отказывался, всегда подчеркивал потенциал СНГ. Говорил о том, что вот те страны, которые когда-то входили в Советский Союз, а потом волю судеб показались самостоятельными, но сумели создать еще одно такое объединение, которое их держит вместе. Да? Вот в рамках СНГ сегодня надо прорабатывать точечно с отдельными государствами и устанавливать более тесные связи. И Узбекистан для нас страна тоже важная. То есть там собственное сельскохозяйственное производство, которые белорусы могут обслуживать своей сельскохозяйственной техникой. Mm-hmm. Мы готовы здесь тоже предоставить любые машины, необходимые местным аграриям. Вот. У нас и вопросы помощи в строительстве, и вопросы, в том числе, там, добычи каких-то полезных ископаемых взаимовыгодные. То есть для белорусов это такие задачи, которые мы уже решать умеем, знаем как, у нас есть что предложить. Но у нас оказываются определенные провалы по вот этим странам СНГ, с которыми мы когда-то имели тесные связи, потом эти связи были разорваны. Вот сегодня пора их активизировать, актуализировать, да, смотреть заново на повестку, потому что и эти страны тоже меняются. Я думаю, что взаимодействие с Узбекистаном, которое сейчас будет проходить, это... Уже много раз говорилось, у нас очень маленький товарооборот, к сожалению, с этой страной, и нам его надо расширять, у нас там есть серьезный потенциал и экспортный, и импортный. Mm-hmm. И как-то тоже встречались с послом, были мы в посольстве Узбекистана и проговаривали эти вопросы, поднимали необходимость увеличения товарооборота. Вот за где-то, наверное... год-полтора эти вопросы mm-hmm. проработались, и теперь уже не стыдно президенту посмотреть на это все так глобально, да, и заключить очередные какие-то важные соглашения о сотрудничестве, принести очередные деньги в копилку белорусских предприятий.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев объяснил, почему целевой набор востребован у абитуриентов.
2: При современной организации у нас приемной кампании, когда на большинство специальностей просто подаются сертификаты ЦТ и ЦЕ, там, по сути, идет просто просчитывание баллов, да, то есть люди прикидывают, поступлю, не поступлю, они уже это видят просто по конкурсу своих аттестатов и сертификатов. А что же касается вот целевого набора, да, то там немножко по-другому. Там действительно реальный конкурс, потому что необходимо сдавать специальные испытания. И что здесь важно? Ничего плохого, а только хорошее я вижу в целевом наборе. Потому что что такое целевой набор? Ну, во-первых, если человек по целевому набору поступает, то, во-первых, он уже точно знает гарантированное место своей работы. Мы знаем, что как-то вот все время кричали, распределение – это плохо, распределение – это плохо, наши оппоненты, которых вы упоминаете.
3: Сколько они сил на
2: это потратили? Если мы посмотрим сейчас на ситуацию на мировом рынке труда, на европейском, то там выпускники вузов годами бьются для того, чтобы найти себе рабочее место. Их никто не берет. В Беларуси система распределения, во-первых, гарантированно предлагает выпускникам, которые получали образование за государственный бюджетный счет, предлагает им гарантированно рабочее место как минимум на 2 года, и потом у них появляется и нужный опыт для работодателей, там они уже через 2 года смогут менять свою, если вдруг захотят, свою работу, место работы. Вот. Но у них уже будет определенный опыт, и у них будут гарантии, что первые 2 года они получают полностью, причем получают не только там обычную зарплату, все социальные гарантии, но у них есть еще и особая поддержка как молодых специалистов. А что касается выпускников целевых, то у них, ну, 5-летнее, с одной стороны, распределение, но они уже, поступая в вуз, они уже знают, где они будут работать. Это на самом деле большой плюс. Они знают, что у них гарантированно есть это место. С другой стороны, те предприятия, учреждения, организации, которые заказывают себе целевые места в вузах и набирают туда для них специалистов, они знают, что они гарантированно получат. Потому что сейчас за выпускников наших тоже идет, на самом деле,
3: борьба
2: работодателей. И зачастую они приходят и не могут вузу удовлетворить желания всех. Не хватает выпускников. А здесь гарантированно ты знаешь, что через какое-то время, там, через 4-5, в зависимости от того, куда, на какие специальности поступают, через эти вот несколько лет к тебе придет специалист. Причем специалист за тобой уже тоже будет закреплен в течение 5 лет. Поскольку, ну, такая должна быть взаимная выгода, да, и знает специалист, куда он идет, где он будет работать через 4 года после выпуска. Знает работодатель, что у него специалист задержится уже дольше, чем на 2 года. Обычно бывает, что молодые люди пытаются поменять место работы через 2 года. Это тоже не очень хорошо, потому что, ну, надо как-то влиться в коллектив, надо понять специфику работы для того, чтобы быть более эффективным. Но 5 лет здесь представляется уже для работодателя лучшими гарантиями того, что у них будет постоянно специалист. Вот, поэтому ничего плохого, а только исключительно положительные моменты вот, в целевом распределении. И то, что дети, их родители, они все эти прекрасные условия знают. Они подают заявление, то, что 1,5 человека конкурс на одно место, то это показатель и значимости и такой конкретно формы получения образования, в целом белорусского образования.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
5: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
4: А батарейки? Их куда?
5: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
4: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
5: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

Беларусь и Узбекистан ведут активную работу, чтобы связать взаимные интересы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в узком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Александр Лукашенко отметил, что Узбекистан входит в десятку основных зарубежных партнеров Беларуси, а среди государств СНГ занимает третье место. Он констатировал, что когда-то стороны говорили о необходимости достижения уровня товарооборота в 1 миллиард долларов, а теперь уже свободно ставится цель в 2 миллиарда долларов. Ставятся соответствующие задачи перед ведомствами двух стран. В детских оздоровительных лагерях Беларуси пройдут интерактивные занятия по избирательному праву. Летом представители молодежного совета при ЦИК и победители Республиканской олимпиады по вопросам теории и практики избирательного процесса проведут серию образовательно-интерактивных встреч с воспитанниками оздоровительных лагерей по всей стране. Старт масштабной инициативе, которая реализуется в ходе республиканской акции «Шаг к успеху», дан в Бобруйском оздоровительном лагере «Мечта». В ходе встреч организаторы в доступной и увлекательной форме познакомят подрастающее поколение с принципами избирательной системы Беларуси. Спасателям в Сенна 8 июля вручили ключи от новых арендных квартир, построенных для работников МЧС. Для ответственных спасателей это стало прекрасным подарком и решением жилищного вопроса. Начальник Витебского областного управления МЧС, член Совета Республики Сергей Мелешкин, вручая ключи новоселам, отметил, что в нашей стране реализуется социально ориентированная модель управления, направленная на повышение уровня жизни граждан. Кроме сеннинских спасателей, за время действия госпрограммы по обеспечению жильем представителей силового блока, такая мера поддержки была оказана работникам МЧС в Витебске, Орше, Новополоцке, Глубоком, Лиозно, и это демонстрирует поступательное развитие региона. Июньская температура в Западной Европе достигла исторического максимума – 20,74 градуса Цельсия. Таким образом, побит рекорд годичной давности. Это более чем на 3 градуса Цельсия выше среднего показателя для июня за период с 1991 по 2020 годы. Таковы данные Европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли. По словам представителей Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Саманты Берджес, июньская температура отражает значительные климатические изменения. Отмечаются все более интенсивные волны жары, потепление поверхности Мирового океана, а также увеличивающиеся риски для людей, экосистем и инфраструктуры по всей Европе и за ее пределами. И о погоде. Сейчас в Бресте и Витебске плюс 16, в Гомеле плюс 18, в Могилеве 17 выше 0, в Гродно и Минске 14 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше 0, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Стартап за 90 представил умную подвеску The Jam. Xiaomi выпустила портативную кофеварку, и Polaroid показала компактную ретро-камеру мгновенной печати Go Gen 3. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Стартап за 90 представил умную подвеску The Jam, которая помогает отслеживать уровень ультрафиолетового излучения в реальном времени. Производитель утверждает, что круглое устройство размером с монету точно оценивает, сколько солнечного света получает человек, как на улице, так и у окна. Одного заряда хватает примерно на неделю, а быстрая зарядка восполняет его за 2 часа. Есть и защита от брызг. Данные передаются в фирменное приложение, где формируется персональный профиль кожи. На его основе пользователь получает рекомендации, когда есть риск ожога, когда наносить солнцезащитный крем и какие уровни УФ-излучения считаются безопасными. Это особенно актуально летом, но полезно и в другое время года. Украшение доступно в серебристой и золотистой оправах и уже продается на сайте компании. Xiaomi представила свою первую портативную кофеварку. Устройство размером с термос работает по принципу полноценной эспрессо-машины. Двойная камера заваривания позволяет готовить горячий напиток как из капсул, так и из молотого кофе. Температуру контролирует керамический нагреватель, поддерживая ее на уровне около 92 градусов. Подходят и горячая, и холодная вода, а на одну порцию уходит примерно 45 секунд. Автономность зависит от режима. С уже нагретой водой энергия расходуется только на насос, и одного заряда хватает примерно на 400 чашек. Если использовать холодную воду и встроенный нагреватель, то хватит только на 3-4 порции. Корпус кофеварки защищен по стандарту IP55, а заварочная камера у нее съемная, поэтому ее легко мыть. Polaroid выпустила компактную ретро-камеру мгновенной печати Go Gen 3. Модель сохранила ключевые особенности предыдущих версий и обзавелась рядом заметных обновлений. Устройство оснащено новым объективом и более мощной вспышкой по сравнению с предыдущим поколением. Это улучшило качество снимков при сложном освещении и сделало селфи менее подверженными бликам. Первые обозреватели отметили, что обновление решает две главные проблемы предыдущего поколения – размытость кадров и слабую заполняющую вспышку. Основные функции остались на месте – встроенное зеркальце для селфи, таймер для групповых снимков и режим двойной экспозиции. Камера доступна в 5 цветах – светло-голубом, фиолетовом, бирюзовом, черным и белым. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце независимости проводит встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который 8-9 июля посещает Беларусь с официальным визитом. Переговорам предшествовала церемония официальной встречи с участием военнослужащих роты почетного караула, исполнением гимнов двух стран. Накануне главы государств уже пообщались в неформальной обстановке. Александр Лукашенко пригласил Шавката Мирзиёева к себе домой. Шавкат Мирзиёев поблагодарил за приглашение и подчеркнул, что с удовольствием приехал в Беларусь. Президент России Владимир Путин внес в парламент страны на ратификацию протокол об изменениях в договор о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Законопроект опубликован в электронной базе Госдумы России. Отмечу, что протокол о внесении изменений в договор между Беларусью и Россией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года был подписан в Москве 23 декабря 2025 года. Документ направлен на совершенствование и упрощение порядка осуществления военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией. Председательство в Межгосударственном совете по промышленной безопасности стран СНГ перешло к Беларуси. Такое решение было принято на заседании МСПБ в Минске. Председателем совета избран начальник департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Беларуси Александр Клобук. В Минске 9-10 июля проходит 24-е заседание Межгосударственного совета по промышленной безопасности стран СНГ с участием руководителей надзорных органов в области промбезопасности Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана. Филиал Брестского областного краеведческого музея Каменецкую башню в первой половине этого года посетили более 10 тысяч туристов, сообщили в учреждении культуры. Главная достопримечательность Каменца, который в июле отметит свое 750-летие, пользуется популярностью у туристов. Так, в прошлом году ее посетили более 27 тысяч человек. Большинство из них приезжают из разных уголков Беларуси. Встречают здесь также гостей из России и других стран. Сегодня в башне размещен музей. Популярностью у туристов пользуется смотровая площадка на крыше, откуда открывается вид на город. На экскурсии подняться туда можно по винтовой лестнице, сохранившейся с 13-го столетия. Наверх ведут 22 каменные ступени. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 18, в Гродно плюс 15, в Гомеле плюс 19, в Могилеве и Витебске плюс 16, в Минске 15 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какой невероятный прорыв в регенерации клеток совершили ученые, зачем защищать кожу от солнца и к чему может привести желание мести, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте. Меланома – это заболевание, которое отличается высокой агрессивностью и сложностью ранней диагностики. Ежегодно в нашей стране регистрируется более 1000 новых случаев этого заболевания. К сожалению, как и во всем мире, врачи наблюдают тенденцию к росту заболеваемости, при этом сама болезнь постепенно молодеет. Важно понимать, что главная задача крема с SPF – это не допустить солнечного ожога. Минимальный уровень защиты в городе – SPF 30, а в разгар лета особенно. У воды желательно использовать SPF 50. Также не стоит забывать о нежной коже губ. Для нее недостаточно обычной гигиенической помады. Прежде всего необходимо следить за ультрафиолетовым индексом. Если его показатель равен 3 и выше, кожу обязательно нужно защищать всеми доступными способами. Начинать стоит с механических методов, закрытой легкой одежды и головных уборов, а на открытые участки тела наносить солнцезащитный крем. Также важно помнить, что пик солнечной активности, как правило, приходится на период с 11 утра до 16:00. В эти часы от нахождения под прямыми лучами лучше полностью отказаться. Американские ученые нашли способ заставить клетки млекопитающих не просто закрывать рану рубцом, а запускать восстановление утраченных тканей. Команда добилась регенерации костей, связок, сухожилий и суставных структур у мышей после ампутации пальца. Пока речь не о готовом способе отрастить конечность человеку, но работа показывает, что у млекопитающих может сохраняться скрытый механизм регенерации, который и ранее считали недоступным. У саламандры и некоторых других животных после потери части тела клетки формируют бластему, структуру, из которой затем вырастают новые ткани. У млекопитающих обычно все иначе. Фибробласты быстро закрывают повреждения, и на месте травмы появляется рубец. Исследователи попробовали изменить этот сценарий. В результате в зоне ампутации появились кости, суставные элементы, сухожилия и связки. Они не стали точной копией утраченных структур, но по строению напоминали естественную анатомию. Желание мести может серьезно ударить по здоровью и запустить процесс саморазрушения организма, предупреждают кардиологи. Все дело в том, что длительная навязчивая злость становится для организма постоянным стрессом. На этом фоне повышается выработка кортизола, адреналина и норадреналина. Кроме того, сердце начинает работать с повышенной нагрузкой, чтобы обеспечивать мозг энергией в состоянии напряжения. Такое состояние сохраняется все время, пока человек прокручивает в голове сценарии отмщения. Фактически он тратит собственные ресурсы, даже если внешне ничего не происходит. После достижения желаемого организм не может мгновенно перестроиться обратно. Стрессовая ситуация продолжается, а вместе с ней остаются и риски для сердечно-сосудистой системы вплоть до инсульта и тяжелых последствий. Яна Цыдик,

0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко видит реальные возможности для роста товарооборота с Узбекистаном до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом он заявил на переговорах в широком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Президент Беларуси дал высокую оценку достигнутому уровню белорусско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества, атмосфере дружбы и доверия. Он отметил, что подписание декларации об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном является историческим событием и придает визиту особое значение. Ситуация с топливом на внутреннем рынке Беларуси стабильная. Об этом рассказал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Он отметил, что каких-либо ажиотажей или очередей, не характерных для текущего периода года или для дня недели, у нас не складывается. Зампредседатель отметил, что лето – период отпусков, проведения сельхозработ, за счет чего в этот период традиционно возрастает как объем потребления сельским хозяйством, так и объем реализации на автозаправках. Станциях. Мы к этому периоду всегда готовы, и тех нефтепродуктов, которые заранее планируются, хватает, добавил Владимир Сизов. Правоохранители Могилевской области обеспечат безопасность участников и гостей международного фестиваля «Александрия собирает друзей», сообщили в УВД Могилевского облсполкома. Первый заместитель начальника УВД, начальник милиции общественной безопасности Артур Шахлай отметил, что главная цель правоохранителей – обеспечение безопасности граждан. Им следует быть готовыми к досмотру, включая проверку носимых вещей. В местах массового скопления людей запрещается иметь при себе оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы и пиротехнику. Нельзя проносить муляжи или имитаторы опасных предметов, находиться в состоянии алкогольного опьянения. Запрещен пронос алкоголя в стеклянной или металлической таре. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в ходе беседы с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре ему не удалось преодолеть противоречия в вопросе, связанном с героизацией УПА, украинская повстанческая армия. «Для меня, конечно, вопрос УПА, ее символики не подлежит обсуждению. Боль поляков по поводу волынской резни не является предметом торга», — сказал Навроцкий. В конце мая Владимир Зеленский принял решение присвоить одному из украинских воинских подразделений звание «Герои УПА». Это решение вызвало волну критики в Польше. Его осудили многие польские политики. Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня объявил о решении лишить Зеленского ордена Белого Орла. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 17, в Гродно плюс 14, в Гомеле плюс 20, в Витебске и Могилеве плюс 17, в Минске 15 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше 0, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Новости технологий. 16+.
2: Здравствуйте. Стартап за 90 представил умную подвеску The Jam. Xiaomi выпустила портативную кофеварку, и Polaroid показала компактную ретро-камеру мгновенной печати Go Gen 3. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Стартап за 90 представил умную подвеску The Jam, которая помогает отслеживать уровень ультрафиолетового излучения в реальном времени. Производитель утверждает, что круглое устройство размером с монету точно оценивает, сколько солнечного света получает человек, как на улице, так и у окна. Одного заряда хватает примерно на неделю, а быстрая зарядка восполняет его за 2 часа. Есть и защита от брызг. Данные передаются в фирменное приложение, где формируется персональный профиль кожи. На его основе пользователь получает рекомендации, когда есть риск ожога, когда наносить солнцезащитный крем и какие уровни УФ-излучения считаются безопасными. Это особенно актуально летом, но полезно и в другое время года. Украшение доступно в серебристой и золотистой оправах и уже продается на сайте компании. Xiaomi представила свою первую портативную кофеварку. Устройство размером с термос работает по принципу полноценной эспрессо-машины. Двойная камера заваривания позволяет готовить горячий напиток как из капсул, так и из молотого кофе. Температуру контролирует керамический нагреватель, поддерживая ее на уровне около 92 градусов. Подходят и горячая, и холодная вода, а на одну порцию уходит примерно 45 секунд. Автономность зависит от режима. С уже нагретой водой энергия расходуется только на насос, и одного заряда хватает примерно на 400 чашек. Если использовать холодную воду и встроенный нагреватель, то хватит только на 3-4 порции. Корпус кофеварки защищен по стандарту IP55, а заварочная камера у нее съемная, поэтому ее легко мыть. Polaroid выпустила компактную ретро-камеру мгновенной печати Go Gen 3. Модель сохранила ключевые особенности предыдущих версий и обзавелась рядом заметных обновлений. Устройство оснащено новым объективом и более мощной вспышкой по сравнению с предыдущим поколением. Это улучшило качество снимков при сложном освещении и сделало селфи менее подверженными бликам. Первые обозреватели отметили, что обновление решает две главные проблемы предыдущего поколения – размытость кадров и слабую заполняющую вспышку. Основные функции остались на месте – встроенное зеркальце для селфи, таймер для групповых снимков и режим двойной экспозиции. Камера доступна в 5 цветах – светло-голубом, фиолетовом, бирюзовом, черным и белым. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-радио.

0: Автомобильные новости.
1: 16+.
2: Привет. На улицах Минска появился инновационный проект МЧС – передвижной инфоцентр безопасности. Ученые придумали автомобильную краску, которая поглощает почти весь свет. И скульптуре гигантского зубра на границе Брестской и Минской областей на трассе М1 добавили спецэффектов. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. На улицах Минска появился по-настоящему инновационный проект Министерства по чрезвычайным ситуациям – передвижной инфоцентр безопасности, созданный на базе старого сочлененного автобуса МАЗ-105. Из-за внушительных размеров не все проселочные дороги и подъезды к детским загородным лагерям способны пропустить такое длинное транспортное средство. Перед каждым выездом специалисты заранее согласовывают путь и проверяют возможность заезда и выезда. Автобус разделен на несколько тематических отсеков, каждый из которых посвящен конкретным чрезвычайным ситуациям. Особое внимание уделено тактильному восприятию и возрастной адаптации от школьников до взрослых. Проект сочетает обучение с развлекательным форматом. Например, ребенок не просто слушает, а переживает ситуацию. Автобус работает в связке с грузовым автомобилем и микроавтобусом Ford Transit, в котором перемещается команда инструкторов МЧС. График выездной бригады сформирован на пару месяцев вперед. 2 выезда в неделю. В основном это школьные лагеря, детские сады и загородные лагеря Минской области. В перспективе поездки по всей Беларуси, ведь это пока единственный такой мобильный центр в стране. Кстати, запуск в работу состоялся 1 июня этого года. Китайские исследователи разработали сверхчерное автомобильное покрытие, которое поглощает более 99% видимого света. Благодаря этому окрашенные поверхности кажутся почти лишенными объема, а сама машина выглядит словно силуэт или дыра в реальности. С помощью специального процесса измельчения исследователи добились того, что частицы технического углерода выстраиваются вдоль нанотрубок, а не смешиваются случайным образом. Такая микроструктура создает на поверхности много крошечных выступов и впадин. Попадающий на них свет многократно отражается внутри этих ловушек и практически полностью поглощается, а не возвращается наружу. И именно этот эффект, который исследователи называют структурным поглощением, позволил добиться рекордной для автомобильной краски темноты. Отмечу, эта краска успешно прошла первые испытания. После 2 недель воздействия высокой температуры и влажности покрытие сохранило прочное сцепление с поверхностью без видимых повреждений. Но говорить о серийном применении пока рано. Исследователям еще предстоит проверить устойчивость покрытия к царапинам, ультрафиолету, коррозии, ударам камней и другим нагрузкам, с которыми сталкиваются автомобили в реальной эксплуатации. Скульптуре гигантского зубра на границе Брестской и Минской областей на трассе М1 добавили спецэффектов. Ими путешественники могут любоваться еще с прошлой пятницы. Напомню, несколько лет назад великана отреставрировали. Рядом обустроили парковку для автомобилей, установили большой габион «Брестская область». Следующим на очереди был интерактив. Специалистам предстояло решить непростую задачу – наладить систему подачи пара на конкретное расстояние и под определенным углом. Воплотить задуманное удалось. Теперь зубр выпускает пар из ноздрей на постоянной основе. Спецэффект срабатывает ровно один раз в час. Чтобы путешественники могли поймать этот момент для фото и видео, запущен официальный сайт достопримечательности zubrregion.by. Там появился специальный таймер, который в реальном времени отсчитывает минуты до следующего выдоха гиганта. На этом изменения не закончатся. Одна из идей – сделать так, чтобы в будущем исполин смог издавать рык. А в скором времени гиганту планируют выбрать имя. Кроме того, в данной локации собираются построить кафе. Таким образом, концепция получит свое завершение. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на

Беларусь готова организовать поставки продукции для нужд Государственного резерва Узбекистана. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в широком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Готова организовать поставки замороженной говядины, сахара, масла и других позиций для нужд Государственного резерва Узбекистана. Если вам подходит, пожалуйста, забирайте. Президент поставил вопрос: тушенка, сгущенка и прочее. Даже не для военных, не для госзаказа, в обычной жизни пользуются спросом. Мы готовы это произвести, заявил Александр Лукашенко. Беларусь готова обеспечить стабильные поставки, востребованные на узбекском рынке продукции, мясомолочных и других продовольственных товаров, продукции деревообрабатывающей и фармацевтической отраслей, машиностроения и нефтехимии. Узбекистану и Беларуси за последние годы удалось кардинально изменить к лучшему характер и содержание отношений, вывести их на новый уровень. Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил на переговорах в расширенном составе с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По его словам, в истории отношений двух стран еще никогда не было такого взаимопонимания и такого количества реальных результатов. Основным драйвером взаимодействия он назвал торгово-экономическое сотрудничество. Так, за 5 лет товарооборот Беларуси и Узбекистана увеличился почти в 3 раза и приблизился к 1 миллиарду долларов. С начала года он вырос на 30%. Кому и в каком размере предоставляется материальная помощь к школе, а также куда за ней обращаться, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты нашей страны. Здесь отметили, что есть несколько видов помощи, которые семьи с детьми могут получить в преддверии нового учебного года. Одна из них – единовременная материальная помощь. Она предоставляется многодетным семьям, воспитывающим 3 и более детей, независимо от дохода семьи. Размер выплаты на каждого ребенка-школьника составит 30% БПМ, действующего на 1 августа 2026 года. Также в стране существует государственная адресная социальная помощь. Ее могут получить малообеспеченные семьи, в том числе многодетные. Размер выплат определяется районными комиссиями в каждом случае индивидуально. Работникам, воспитывающим детей-школьников, помощь может быть оказана по месту работы в соответствии с коллективными договорами и локальными актами нанимателя. Существуют также благотворительные акции. В летних лагерях Минской области за первую смену отдохнули более 43 тысяч школьников, сообщили в пресс-службе Минского облсполкома. В первую смену в центральном регионе работало 856 лагерей. В 78 круглосуточных лагерях отдыхали чуть более 5800 ребят. В 584 дневных – свыше 31 тысячи. В детских лагерях за первую смену проведено более 1500 мероприятий – спортивных, культурных, патриотических. Особое внимание уделяется детям-инвалидам и воспитанникам с особенностями психофизического развития. За первую смену прошли оздоровление 929 таких ребят из Минской области, сказали в пресс-службе. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 21 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 17, в Гродно плюс 14, в Гомеле плюс 20, в Витебске и Могилеве плюс 17, в Минске 15 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский заявил, что отношения Беларуси и Узбекистана выходят на новый уровень.
2: После разрушения Советского Союза наши цивилизационные оппоненты не удовлетворились так называемой победой в холодной войне и взяли курс на дальнейшее фрагментирование постсоветского пространства, которое рассматривали как поле для собственной экспансии. Вот. В этой связи Республика Беларусь с момента прихода к власти Александра Лукашенко в 1994 году наоборот подняла флаг реинтеграции, восстановление политико-экономического единства постсоветского пространства, пусть и на новых основаниях. То есть Минск является энтузиастом сотрудничества с государствами, входящими в Содружество независимых государств. Мы стояли у истоков создания этого объединения. Беларусь стояла у истоков создания Евразийского экономического союза, организации договора о коллективной безопасности, ну и лаборатория, как называют, союзной интеграции, передовая форма союзничества и сближения, это союзная государства Беларуси и России. В этой связи связи с Узбекистаном всегда были привлекательны для нашей страны. Но я бы хотел отметить, что и в Узбекистане, особенно с приходом на пост президента Шавката Миромоновича Мирзиёева, стали очень внимательно, ответственно и заинтересованно относиться к развитию сотрудничества с Республикой Беларусь. На сегодняшний день наш торговый оборот составляет по результатам 2025 года более 855 миллионов долларов. Этот показатель последние годы поступательно увеличивался. В этом году поставлена задача выйти на товарооборот 1 миллиард долларов США. Я считаю, что это вполне реализуемо. Вот не так давно в составе партийной делегации посещал Республику Таджикистан, ну и возвращался транзитом через Ташкент, имел возможность пообщаться с нашими дипломатами. Скажем так, картиной белорусско-узбекских связей в определенном смысле владею, и могу сказать, что динамика нашего торгово-экономического сотрудничества в текущем году и те результаты, которые мы ожидаем от этого визита, уже есть. Определенные положительные цифры позволяют прогнозировать достаточно уверенно, что планку 1 миллиард мы все-таки в 2026 году перешагнем. Вчера прошел концерт мастеров культуры Узбекистана в Дворце Республики с достаточно большим интересом. Белорусская публика восприняла приезд узбекских исполнителей. Ну и я бы еще хотел отметить, что нас ведь связывают не только современные гуманитарные контакты. Давайте вспомним, что и, скажем так, один из отцов белорусского национального проекта Якуб Колос во время Великой Отечественной войны был вынужден эвакуироваться в Узбекистан, в Ташкент. Он впоследствии посвятил этой стране замечательное произведение Узбекистану. Оно так и называется. В Узбекистане есть сквер имени Якуба Колоса. Он примыкает к одноименной улице. Угу. И там установлен памятник нашему поэту. Вся эта память, скажем так, охраняется Республикой Узбекистан, является предметом гордости и внимания для дипломатов нашего посольства. Растут туристические потоки из Беларуси в Узбекистан. Я считаю, что каждый сознательный, конечно, гражданин нашей страны просто не может пройти мимо этого места. То есть у нас есть традиционно сложившиеся отношения. Это отношения и советского периода. Опять-таки, узбекские друзья очень благодарны Беларуси за то, что мы бережно сохраняем историческую память и о тех узбеках, воинах Красной Армии, которые участвовали в операции «Багратион» по освобождению нашей страны или в оборонительных боях в Беларуси в 1941 году, погибли в борьбе с нацизмом. Ну и, конечно, мы помним подвиг и доброту тех узбекских семей, которые принимали беженцев из Беларуси в эти годы. Все понимают необходимость сотрудничества, взаимодействия. Понятно, что есть национальные цели и Узбекистана, и Беларуси. У нас нас есть отношения с теми или иными мировыми акторами, да, которые регулируются сугубо собственными интересами. Но есть и общая повестка, и общая ценность, и общее мировоззрение. И опять-таки, та же Шанхайская организация сотрудничества, как платформа для взаимодействия и участия в ней, подчеркивает наличие общих целей. И Беларусь, и Узбекистан выступают за справедливый многополярный мировой порядок. Тот мировой порядок, о котором мы много говорим в последние годы, и который, на мой взгляд, в муках, в страданиях, преодолевая колоссальное сопротивление бывших гегемонов, формируется на наших глазах.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+.
2: Эффективность и результативность. Вот чего требует президент. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский о новых кадровых решениях.
3: Две ключевых коннотации. Эффективность и результативность. Именно этого требует глава государства от своих назначенцев. Это вполне естественно. У нас есть документ среднесрочного стратегического планирования. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы. Там заданы конкретные параметры. И если мы желаем этих параметров достигнуть, с точки зрения роста внутреннего валового продукта, и с точки зрения модернизации наших производств, перехода к шестому технологическому укладу, роботизации, роста показателей агропромышленного комплекса, мы, конечно, должны эффективно трудиться и даже, возможно, на отдельных направлениях и в отдельных регионах предпринять не просто усилия, а сверхусилия для того, чтобы выйти вперед. К сожалению, у нас сейчас есть и негативные тенденции, есть отстающие в своем развитии регионы, где необходимо преломить те отрицательные явления, которые наблюдаются на настоящем этапе. В этой связи назначаются новые руководители, то есть это кадровая политика. Это не значит, что предыдущие руководители не справлялись или там есть к ним какие-то претензии. Это не так. Просто-напросто для того, чтобы решить поставленные сверхзадачи, нужны, наверное, другие компетенции. И нужно попробовать поработать с другими кадрами. Это та работа, которую проводит ежечасно администрация президента Республики Беларусь, подчиняясь воле главе государства, подбирает, на взгляд уполномоченных лиц, более эффективные фигуры, которые способны реализовать задачи, поставленные главой государства. Ну, вот возьмите город Минск, опять-таки. Разве есть какие-то претензии к предыдущему помощнику? Нет. Он назначен на ответственную должность Комитет государственного контроля, где будет курировать Могилевскую область, где дела складываются не так уж просто. И там необходим государственный контроль. А на эту должность помощника по городу Минску пришел бывший заместитель председателя Комитета государственной безопасности, который как раз-таки и курировал Минскую область, который хорошо знает экономическую проблематику, правоохранительную проблематику в сфере защиты экономических интересов. Глава государства, собственно говоря, представляя новых руководителей, каждому из них давал характеристики по предыдущему месту работы и ставил задачи. Вот эти задачи должны быть выполнены. Мы не будем забывать, что помимо экономики, хотя президент неоднократно говорил, что наша политика – это экономика, он прекрасно понимает важность экономического базиса и вообще экономики для атмосферы в обществе самоощущения человека. Очевидно, что если у гражданина есть работа, есть достойный доход, вокруг него создана безопасная, комфортная среда, позволяющая реализовать свои устремления и развиваться, то этот человек с большой долей вероятности, хотя не всегда, будет доволен происходящими событиями, будет разделять цели государственной политики, и это гражданин ответственный. Вот. Вместе с тем, нельзя забывать о политических вопросах. Вопросы идеологии, пропаганды, контрпропаганды. С учетом того, что вокруг нас бушует и настоящая война, и не прекращается информационная война. Вот с момента обретения Беларуси независимости против нас ведут информационную войну. Потому что есть желание Республику Беларусь в качестве одной из клеток на этой большой шахматной доске захватить, поставить здесь свою политическую пешку. Мы это прекрасно понимаем. И пока сохраняется противоборство в мире, а мы не видим на сегодняшний день оснований говорить о том, что есть какие-то сигналы, позволяющие нам предположить, что это противоборство сменится, допустим, конструктивным сотрудничеством. Увы, нет. Межцивилизационное противоборство сохраняется. Миропорядок многополярный, как я уже сказал, рождается в муках и крови. Наша задача вот избежать пагубных последствий для Республики Беларусь, с одной стороны, с другой стороны, не допустить, чтобы кто-то из сильных мира сего здесь поставил свою пешку. У нас есть колоссальное, скажем так, историческое преимущество перед нашими предками. В 1921 году, когда Беларусь отрезали по-живому, никто из наших предков на это повлиять никак не мог. Делегацию Белорусской Советской Социалистической Республики даже не пустили на переговоры. Вот. Сейчас у нас есть свое государство. Оно имеет определенные инструменты. Да, это не Китай, не США, это не сверхдержава. Вместе с тем мы сильное региональное государство, которое может влиять на происходящее событие и вырабатывать меры реагирования сообразно вызовам времени.
0: Ток-шоу «Будни» Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио. Альфа-Радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-Радио. Радио твоего дня. Альфа-Радио. Радио твоего дня.

0: на Альфа-радио. Хроника событий, четверг, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте!
0: Дайджест. События дня.
1: Узбекский лидер посетил Беларусь с официальным визитом. Четвертая сессия Палаты представителей Национального собрания 8-го созыва откроется 15 сентября. Белорусские банки ориентированы на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта.
0: Что происходит?
1: Узбекский лидер посетил Беларусь с официальным визитом. Борт президента Узбекистана приземлился в национальном аэропорту Минск накануне. По прибытии в белорусскую столицу Шавкат Мирзиёев возложил венок к монументу Победы почти в память погибших в годы Великой Отечественной войны. В среду вечером накануне официальных переговоров прошла встреча лидеров двух стран в формате тет-а-тет. Тепло приветствуя Шавката Мирзиёева, президент Беларуси поблагодарил его за то, что он в это сложное и непростое время приехал из Азии прямо в центр Европы. В свою очередь Шавкат Мирзиёев поблагодарил за приглашение и подчеркнул, что с удовольствием приехал в Беларусь.
2: Александр Георгиевич, большое спасибо за приглашение. Я с удовольствием приехал, потому что мне очень приятно приезжать, встречаться с вами. На самом деле у нас есть в это сложное время о чем говорить. Обменяться мнением по всем вопросам. И я думаю, что на самом деле в этот раз мы очень серьезно готовились к этому визиту. После вашего исторического визита у нас совершенно другое уже взаимоотношение на всех уровнях. Премьеры встречаются, министры встречаются, парламенты встречаются. И впервые я с собой такую делегацию привез. 230 компаний-предпринимателей, форум на самом высоком уровне. Три самых крупных регионов, это каждый из них 4-миллионник. Это Ташкентская область, Ферганская область и Андижанская область. Они здесь приехали со своими коллегами. Очень много перспективных проектов мне рассказали. Я с удовольствием, я тоже ехал, видел, как динамично страна развивается, люди радостные, на улицах все в порядке, как всегда, как полагается, при вас эта страна развивается. Я еще раз с этими успехами поздравляю. И на самом деле у нас есть хорошая возможность обменяться мнением и поговорить. Спасибо большое.
1: Сегодня утром президент Узбекистана прибыл во Дворец независимости на переговоры с главой белорусского государства. Перед началом переговоров состоялась церемония официальной встречи высокого гостя. Прошла она торжественно, рота почетного караула, исполнение военным оркестром государственных гимнов двух стран, совместное фотографирование. Александр Лукашенко на переговорах в узком составе с президентом Узбекистана заявил, что Беларусь и Узбекистан ведут активную работу, чтобы связать взаимные интересы.
3: Что касается наших взглядов, если не повторяться то, о чем мы говорили вчера, хочу сказать, что мы придерживаемся по основным направлениям той же политики, что Узбекистан. Мы за многополярность, мы не хотим мешаться никому, мы смотрим на наш народ, Узбекистан, на свой народ, белорусы, на свой, но в то же время, как министры сейчас докладывали, ведем очень активную работу, чтобы связать наши интересы. Что касается Узбекистана, в десятку мировых стран по отношениям экономическим Узбекистан входит в десятку, с которым Беларусь имеет отношения. Третья позиция, вот у меня записано в СНГ, третья позиция. Ну, конечно, не сравнить с гигантской Россией, но все-таки очень высокий уровень, и мы с вами значительно продвинулись. Когда-то во времена вашего первого президента я мечтал о таком уровне отношений, но не все тогда получалось, и мы вот совершили с вами этот рывок и имеем сегодня такой уровень. И вы правильно сегодня сказали, мы когда-то говорили об 1 миллиарде, сегодня мы свободно выговариваем 2 миллиарда, и для своих членов правительства, министры правительства определили направление деятельности, которые приведут нас к успеху.
1: Очень важно, чтобы кроме совместных проектов, здесь мы обязательства жестко будем выполнять, мы с вашей помощью могли бы выйти и на третьи страны, особенно которые близки Узбекистану там. У них большой интерес, и мы вместе будем работать, тем более, что эта работа началась, отметил белорусский лидер.
3: Вы молодцы, самый высокий уровень тех компаний, которая у вас присутствует на рынке. По машиностроению мы освоили у вас уже совместное производство 130-тонного БелАЗа. Готовы выходить на 220. Надо двигаться в этом плане. Если такая же будет поддержка, как сейчас, с вашей стороны в Узбекистане, мы очень быстро это сделаем. Вообще, по тракторостроению, вы вчера говорили, по 3000 можем выйти. Мы обеспечим сервисное обслуживание. В общем, сделаем так, что стыдно не будет по всему машиностроительному комплексу. Естественно, вы знаете, Беларусь развита в сельскохозяйственном отношении, особенно переработки продукции сельского хозяйства. Я вам демонстрировал эту продукцию. Мы также готовы и к поставкам, и открывать у вас совместное производство, что мы и делаем по мясу птицы, по молокопереработке и так далее. Готов в этом отношении двигаться вперед. В гуманитарном отношении мне приятно было слышать, что вы довольны нашим здравоохранением. Ваши люди, которые приезжают к нам подлечиться, никто вам не пожаловался, что мы плохо принимаем. Живы, здоровы, слава Богу. Поэтому здравоохранение, мы также в этом направлении двигаемся, фармация. Это наша тема. И готовы, как вы сказали, от образовательных процессов до оказания помощи людям. У вас хорошие центры, опыт готовы передавать. Все-таки у нас с советских времен этого опыта достаточно. Если вам что-то надо, скажите, мы всегда готовы.
1: На переговорах в широком составе с президентом Узбекистана Александр Лукашенко заявил, что глава государства приветствовал интерес узбекского бизнеса к созданию в Беларуси современных животноводческих комплексов. Президент отметил, что 2 года назад стартовал первый инвестиционный проект в сельскохозяйственной отрасли – создание в Ташкентской области передового птицеводческого комплекса полного цикла от получения инкубационных яиц до переработки мяса и реализации готовой продукции.
3: Как мне говорил президент, он в теме. Успешно развивается этот проект. А сегодня мы договорились о том, чтобы Узбекистан, узбекские инвесторы пришли в Витебскую, допустим, область, взяли участки земель. Там организовано неплохо все для того, чтобы начинать работать, производить продукцию и поставлять оттуда мясо, молоко, всю птицу, мясо птицы в Узбекистан. Но об этом мы еще поговорим. Приветствуем интерес узбекского бизнеса к созданию современных животноводческих комплексов на этой же Витебщине. Для вас это возможность производить и поставлять в Узбекистан высококачественную мясную продукцию, ну, которую вы произведете сами. А для Беларуси это люди, новые рабочие места и развитие села. Росту числа таких проектов будет способствовать недавнее присоединение Узбекистана к соглашению о свободной торговле услугами, учреждении деятельности, осуществлении инвестиций в рамках Содружества независимых государств. Теперь в нашем распоряжении не только двусторонние, но и многосторонние инвестиционные механизмы.
1: Во время переговоров в широком составе Александр Лукашенко дал высокую оценку достигнутому уровню белорусско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества, атмосфере дружбы и доверия. Он отметил, что подписание декларации об установлении стратегического партнерства между Белоруссией и Узбекистаном является историческим событием и придает визиту особое значение.
3: Мы успешно выполняем достигнутое в 2024 году в Ташкенте договоренности увеличить объемы нашей торговли. В 2025 году товарооборот вырос на 35,5%. В январе-мае нынешнего года темпы роста еще выше – 36% с лишним. По итогам первой части переговоров в узком составе уверен, у нас есть реальные возможности выйти к 2030 году на товарооборот в 2 миллиарда долларов. В том числе за счет укрепления взаимодействия в сферах машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики и ряде других. Президент мне только что сказал, что разговор, который у нас только что состоялся в узком составе, ради этого надо было приехать в Беларусь, потому что мы договорились о принципиально новом подходе в наших отношениях, по чувствительным для Узбекистана и Беларуси направлениям сотрудничества. Чтобы наши амбициозные планы были претворены в жизнь, правительство подготовило дорожную карту, план, определяющий основные направления совместной работы на пятилетку. Ответственные сроки, как в добрые времена когда-то было. Ключевым среди них является производственная кооперация, которая вносит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана. Например, за год в вашей стране собрано около 1300 тракторов МТЗ. Мы говорили о 3000. При этом по отдельным моделям локализация скоро составит больше 30%. Это высокий уровень для начала. Рассчитываем, что в ближайшее время производство выйдет, как мы и разговаривали, в 3000 единиц в год. Создана сервисная сеть из 11 объектов. Планируется открытие фирменного учебного класса. Я пообещал президенту, если нужно, мы готовы ваших людей взять на конвейер и быстро на конвейере обучить знаниям той или иной техники.
1: Глава белорусского государства предложил в торговых отношениях стремиться к балансу.
3: У нас имеется устойчивый спрос на узбекский металлопрокат, хлопчатобумажную продукцию, трикотажное полотно и одежду, свежую плодовощную продукцию, сухофрукты. Все, что вы там на юге производите, у нас нет. Надо поставлять сюда. Мы поддержим вашу любую инициативу или на рынке, или в магазине. Торговый дом Узбекистана, который вскоре откроет свои двери практически напротив Дворца независимости, даст минчанам и гостям нашей столицы прекрасную возможность ознакомиться с лучшими узбекскими товарами. Но один торговый дом – это ничто. Надо тиражировать, и желательно, чтобы в каждой области был узбекский торговый дом. В свою очередь, можем обеспечить стабильные поставки, востребованные на вашем рынке белорусской продукции, мясомолочной, других продовольственных товаров, продукции деревообрабатывающей, фармацевтической отрасли, машиностроительной и нефтехимии. Я знаю, что в Узбекистане пользуется спросом не только продовольствие и наша машиностроительная продукция, но и наша мебельная продукция. Ну, пожалуйста, давайте будем производить нужную для Узбекистана продукцию, притом я приглашаю ваших специалистов для контроля, для заказов и для покупки и поставки в Узбекистан продукции, нужной для вас из деревообработки. Готовы организовать поставки замороженной говядины, сахара, масла, других позиций для нужд государственного резерва Узбекистана. Тоже приедете, отберете, если вам подходит. Пожалуйста, забирайте. Вот президент поставил вопрос. Тушенка, сгущенка и прочее. То, что даже не для военных, даже не для госзаказа. В обычной жизни пользуются спросом. Мы готовы это произвести.
1: Мы не ограничиваемся исключительно экономической сферой, подчеркнул Александр Лукашенко. Не менее важно развитие межрегионального сотрудничества, реализация совместных проектов в научно-технической, социальной, культурно-гуманитарной сферах. Президент напомнил, что накануне визита президента Узбекистана в Беларусь прошел третий форум регионов Беларуси и Узбекистана.
3: Это очень хорошее мероприятие. Говоря о многогранности белорусско-узбекского взаимодействия, мы не должны забывать, что достигнуто это не только благодаря нам, мужчинам. Сегодня так получилось, что за столом переговоров одни мужики. Именно с Узбекистаном нами запущен уникальный формат – белорусско-узбекский женский бизнес-форум, три заседания которого состоялись под эгидой спикеров верхних палат парламентов. Ну, у вас там такая бойкая женщина. Молодец, я с ней встречался. Уверен, у них все на контроле, но наша поддержка здесь, Шавкат Мирамонович, не помешает, и мы поддерживаем эти начинания. Главное, не стоять на месте. Вот это главное. Хоть каждый там месяц, неделю, маленький шажок, чтобы люди видели и оценивали наше движение. Не искать легких путей, выступать с новыми своевременными инициативами и настойчиво добиваться этой реализации.
1: По словам Александра Лукашенко, приоритетное внимание в сотрудничестве с Узбекистаном уделяется в области образования. Глава государства подчеркнул, что Беларусь продолжит выделять гранты для обучения талантливой молодежи из Узбекистана в лучших белорусских вузах. Планируем и далее приглашать узбекских ребят на отдых в Беларусь, в том числе в наш национальный детский лагерь «Зубрёнок», сказал. сказал глава государства. Александр Лукашенко поблагодарил президента Узбекистана за его всегда открытый и конструктивный подход, готовность приложить максимальные усилия во имя развития и процветания стран и народов. Признательность президент также выразил всем, кто участвовал в подготовке визита, членам делегации, участникам форума регионов. Пакет документов, подписанных по итогам визита, Александр Лукашенко назвал очень весомым. Шавкат Мирзиёев, в свою очередь, поблагодарил главу белорусского государства за его поддержку в реализации совместных проектов и программ, за уделяемое исключительное внимание к развитию многоплановых отношений между двумя странами. Отмечу, подтверждением дружественных связей между народами двух стран также стала состоявшаяся накануне закладка аллеи белорусско-узбекской дружбы в парке 900-летия Минска, который, что весьма символично, расположен на улице Ташкентской.
0: Точка отсчета.
1: Истоки сотрудничества между Минском и Ташкентом лежат далеко за пределами современной дипломатии. Они уходят корнями в СССР и годы Великой Отечественной войны. Время, когда народы двух республик оказались объединены общей трагедией и общей борьбой. После начала немецкой оккупации для многих белорусов Узбекистан стал вторым домом и местом спасения. Сюда переезжали жители белорусских городов и деревень, рабочие предприятия и сами предприятия. Представители науки и культуры, в их числе был и поэт Якуб Колос. Он много писал о ташкентском периоде в своей жизни, и эта частичка общей истории сегодня является культурным мостиком между двумя странами. В 2018 году в узбекской столице установили памятник Якубу Колосу, первый памятник белорусскому песняру за пределами родной страны. В годы войны тысячи жителей Узбекистана сражались на белорусской земле. Солдаты и офицеры из Средней Азии шли в наступление в составе частей Красной Армии, освобождали города и села Беларуси. Имена многих из них сегодня увековечены в мемориалах, и эта память остается важнейшим элементом отношений двух государств. Потому что настоящая дружба между народами формируется не только через договоры и соглашения, она рождается в моменты, когда люди помогают друг другу в самые тяжелые периоды истории. А в послевоенные годы белорусы помогали восстанавливать разрушенный землетрясением Ташкент. В 1966 году в город приехало более 2000 белорусских строителей. Они возвели 26 тысяч квадратов жилья и среднюю школу почти на 1000 мест. Именно после тех событий в 1967 году на Минской карте появилась улица Ташкентская, где сегодня расположен столичный зоопарк и спортивный комплекс «Чижовка-арена». После обретения независимости Минск и Ташкент начали выстраивать политический диалог. В декабре 1994 года Александр Лукашенко совершил официальный визит в Узбекистан. В результате страны подписали декларацию о дальнейшем укреплении дружбы и сотрудничества. Но добиться впечатляющих показателей в торговле в последующие годы так и не удалось между главами государств. Узбекистаном в те годы руководил Ислам Каримов, так и не случился матч. Новый этап в белорусско-узбекских отношениях начался буквально около 10 лет назад, когда пост президента Узбекистана занял Шавкат Мирзиёев. Главным фактором стало взаимное доверие между двумя лидерами. Шавкат Мирзиёев тоже заявлял, что отношения Беларуси и Узбекистана буквально за пару лет превзошли все ожидания. Регулярные встречи глав государств позволили перезагрузить сотрудничество между странами и вывести его из плоскости общих заявлений в практическую работу. И сегодня почти каждое направление белорусско-узбекского взаимодействия имеет конкретное содержание. Если раньше главным вопросом было увеличение объемов торговли, то сейчас речь идет о создании совместных производств, обмене технологиями, развитии промышленной кооперации и выходе на новые рынки. Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.
4: Традиционно 11 июля грандиозный праздник «Александрия» собирает друзей. Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ. Концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
4: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский. Саммит НАТО показал, что мир не приблизился к миру, а откатился назад.
5: Какое-то время назад, в прошлом году, мы с вами после встречи Путина и Трампа на Аляске, в Анкоридже, говорили о том, что мир сделал шаг назад от Третьей мировой войны. От пропасти под названием Третья мировая война. Я бы сказал, что за прошедший год ситуация вернулась на круги своя. То есть этот шаг назад отыгран и сменился шагом вперед. То есть мы снова уже совсем недалеко от пропасти. Сильные мира сего не то, что на сегодняшний день не хотят договариваться на компромиссных основаниях о будущем человечества, однако снова в умах западной верхушки витает идея нанесения поражения России. Судя по всему, на какой-то период времени, если можно говорить о том, что могут быть устойчивые позиции или устойчивые взгляды у президента США, потому что волатильность достаточно высокая, судя по всему, удалось убедить в этом и Трампа. Я знаю, что лоббисты Украины, а вернее, будет сказать, лоббисты войны, та самая партия войны, о которой говорил президент, они в последние месяцы предпринимали серьезные усилия для убеждения финансовых и политических кругов Запада в возможности переломить ситуацию на поле боя в пользу Украины и все же нанести России стратегическое поражение за счет применения дистанционных боевых средств. А именно, значит, беспилотники дальнобойные и дальнобойные ракеты. То есть нанесение ударов по целям в глубине территории Российской Федерации и в первую очередь уничтожение топливной инфраструктуры с целью вызвать паралич экономики, социальное раздражение, вбрасываются различные теории о номенклатурном перевороте в России и так далее. В этой связи картинка на Западе рисуется такая, будто бы Россия уже, значит, одной ногой стоит в могиле. Ну, я прямо скажу, что это не соответствует действительности. Россия переживает определенные сложности, с одной стороны. С другой стороны, обратите внимание, с момента, когда украинская сторона выдвинула нашей стране некие претензии, абсолютно необоснованные, а потом заявила о том, что мы пошли им навстречу в выполнении этих претензий, тоже абсолютно необоснованно. Потому что все это время человек, который мог отдать какие-то указания, главу государства, находился в длительной командировке. Он, в принципе, проигнорировал эти угрозы со стороны Киева и отправился по заранее проработанному маршруту Россия, Китай, Индонезия, Мьянма. Вернулся в нашу страну 3 июля глава государства. И что важно для Республики Беларусь, для наших национальных интересов, во-первых, мы союзники Российской Федерации, мы очень сильно связаны между собой. Во-вторых, мы видим, что в рамках вот этого плана есть определенное стремление вовлечь в войну и нашу страну, чему мы категорически противимся. Вот это действительно опасно, это нужно принимать во внимание, и нужно предпринимать меры различные. Они, кстати, предпринимаются, я спешу наших слушателей успокоить, спокойно, без лишнего алармизма, паники и каких-то, значит, агрессивных заявлений, предпринимаются меры по укреплению обороноспособности. Это с одной стороны. С другой стороны, политико-дипломатические решения мы ищем и находим. Я бы обратил внимание в том числе, что по итогам визита президента в Китай были озвучены не только экономические договоренности. Очень недвусмысленно из уст Си Цзиньпина прозвучала фраза о том, что Китайская Народная Республика всецело поддерживает Республику Беларусь в стремлении защитить независимость, суверенитет и государственные интересы, территориальную целостность.
3: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский заявил, что у США нет сил переломить ситуацию в Иране.
2: Сначала были нарушения уже оговоренных правил прохода судов через Ормузский пролив. Иран в этом плане ведет себя очень принципиально. Нарушения сразу же жесткие, действия по пресечению этих нарушений. Ну а затем последовали американские удары, которые не остались без ответа. Опять-таки, и здесь иранское руководство ведет себя весьма принципиально. Агрессия. Ответ. То есть мы это видим, и мы видим, что у Ирана есть возможности это делать, и Иран абсолютно не боится этих гегемонистских сил, неоднократно наносил им огневое поражение и продолжит это делать. Поэтому я думаю, что, конечно, в ситуации с Ираном все же Соединенные Штаты Америки будут идти на ограниченную эскалацию. Сил на сегодняшний день, особенно в преддверии предстоящих выборов в Конгресс США, как-то переломить ситуацию в Иране у них нет. Все, что они могли, они уже попробовали. Они пробовали эту страну сравнять с землей, как угрожали. Они убили руководителей государства. Это ничего не изменило. Пожалуй, только ухудшило ситуацию для Соединенных Штатов. Потому что на протяжении десятилетий модель политического ислама, выстроенная аятолой Али Хамини, значит, готовилась к противостоянию с Западом. Они понимали, что ничего хорошего оттуда ждать не приходится. Вот, в принципе, на сегодняшний день эта подготовка дает о себе знать. Иран обладает высокой государственной функциональностью и обороноспособностью. Я бы еще отметил, что мы в данном случае традиционно выступаем за компромиссное мирное урегулирование всех конфликтов, существующих на сегодняшний день на планете, но вместе с тем не отказываемся от поддержки наших союзников. Вот церемония прощания была с духовным лидером Ирана, вероломно убитым аятолой Хамини. И в этой связи был направлен главой государства для участия в данной церемонии председатель Палаты представителей нашей страны Игорь Петрович Сергиенко, один из высших должностных лиц. Он провел там достаточно конструктивные переговоры со своим иранским коллегой Галибафом. Было заявлено о безоговорочной поддержке Республики Беларусь усилий Ирана по защите суверенитета и территориальной целостности от внешней агрессии.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президенты Беларуси и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев договорились о принципиально новом подходе в отношениях двух стран. Об этом глава белорусского государства заявил на переговорах в широком составе. Чтобы наши амбициозные планы были претворены в жизнь, правительство подготовили дорожную карту, определяющую основные направления совместной работы на пятилетку. Ключевым среди них является производственная кооперация, которая вносит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана, отметил президент Беларуси. Штабные переговоры по организации и проведению командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026» специалистов

специальных учений с силами и средствами разведки «Поиск-2026» и материально-технического обеспечения «Эшелон-2026» состоялись в России, сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба УТКБ Владислав Щегрякович. В мероприятии приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Объединенного штаба и секретариата УДКБ. Проведение учений «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» запланировано в сентябре-октябре на полигонах Центрального военного округа России. В Витебске представители Китайского комитета Шанхайской организации сотрудничества по добрососедству, дружбе и сотрудничеству с представителями местной власти обсудили вопросы, связанные с расширением регионального сотрудничества. Представители ШОС посетили дом-музей Марка Шагала, в котором для них была проведена экскурсия, а также Витебский областной дворец детей и молодежи, где ознакомились с возможностями для развития детей и взаимного культурного обмена. Всемирно известная британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет. Семья и команда Бонни убиты горем, объявляя, что Бонни неожиданно скончалась вчера вечером в больнице в Португалии, говорится в заявлении, опубликованном на сайте певицы. Здесь же уточняется, что два месяца назад Тайлер была экстренно госпитализирована и перенесла операцию на кишечнике. После хирургического вмешательства певица была введена в искусственную кому. Позже представители артистки сообщили, что она вышла из комы, однако продолжала находиться в отделении интенсивной терапии. Из-за состояния здоровья концерты ее летнего тура были перенесены. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 21 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 14, в Гомеле плюс 20, в Витебске и Могилеве плюс 17, в Бресте и Минске 16 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» — информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Радио твоего дня.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Александр Лукашенко сегодня провел переговоры с лидером Узбекистана. Официальный визит Шавката Мирзиёева в нашей стране начался еще накануне. Повестка переговоров на высшем уровне детально сверялась лидерами двух стран на полях недавних международных саммитов. Накануне лидеры провели неформальную встречу, что подчеркивает особый уровень доверия между главами государств. Сегодня в центре внимания глубокая промышленная кооперация, расширение взаимных поставок и реализация совместных проектов с выходом на рынки третьих стран. Приветствуя своего узбекского коллегу, Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова сделать все необходимое для максимальной результативности работы делегаций.
2: Шавкат Мирзиёевич, спасибо вам за то, что вы нашли время в это сложное и непростое время приехать в Беларусь из Азии, прямо в центр Европы. Я как-то не обращал внимания, оказывается, у нас на севере Беларуси географический центр Европы. Это мне в России рассказали. Поэтому прямо в центр Европы мы приехали. Думаю, у нас хорошая будет встреча, и мы обсудим

0: все вопросы, закулисье и открытые, и закрытые вопросы.
1: Спасибо.
0: Мы, как всегда, по-дружески с вами обмениваемся всей информацией, которая у нас есть. Я к этому готовился.
1: Спасибо.
0: Потом давно готовился.
2: Александр Лукашенко поблагодарил Шавката Мирзиёева за то, что он в это сложное и непростое время приехал из Азии прямо в центр Европы. В свою очередь, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что с удовольствием приехал в Беларусь.
3: Александр Георгиевич, большое спасибо за приглашение. Я с удовольствием приехал, потому что мне очень приятно приезжать, встречаться с вами. На самом деле, у нас есть в это сложное время о чем говорить, обмениться мнением по всем вопросам. И я думаю, что на самом деле в этот раз мы очень серьезно готовились к этому визиту. После вашего исторического визита у нас совершенно другое уже взаимоотношение на всех уровнях. Премьеры встречаются, министры встречаются, парламенты встречаются. И впервые я с собой такую делегацию привез. 230 компаний-предпринимателей Узбекистана находятся в Минске сегодня. Форум на самом высоком уровне. Три самых крупных регионов. Это каждый из них 4 миллионник. Это Ташкентская область, Ферганская область и Андижанская область. Они здесь приехали со своими коллегами. Но очень много перспективных проектов мне рассказали. Я с удовольствием, я сегодня тоже ехал, видел, как динамично страна развивается, люди радостные, на улицах все в порядке, как всегда, как полагается, при вас эта страна развивается. Я еще раз с этими успехами поздравляю. И на самом деле у нас есть хорошая возможность обменяться мнением и поговорить. Спасибо большое.
2: Белорусский лидер отметил, что стороны в развитии сотрудничества не ограничиваются исключительно экономической сферой. Не менее важны развитие межрегионального сотрудничества, реализация совместных проектов в научно-технической, социальной и культурно-гуманитарной областях.
0: Что касается наших взглядов, если не повторяться то, о чем мы говорили вчера, хочу сказать, что мы придерживаемся по основным направлениям той же политики, что Узбекистан. Мы за многополярность, мы не хотим мешаться никому, мы смотрим на наш народ, Узбекистан, на свой народ, белорусы, на свой, но в то же время, вот как министры сейчас докладывали, ведем очень активную работу, чтобы связать наши интересы. А что касается Узбекистана, в десятку мировых стран по отношениям экономическим Узбекистан входит в десятку, с которым Беларусь имеет отношения. И третья позиция, вот у меня записано в СНГ, третья позиция. Ну, конечно, не сравнить с гигантской Россией, но все-таки очень высокий уровень. И мы с вами значительно продвинулись. Когда-то во времена вашего первого президента я мечтал о таком уровне отношений. Ну, не все тогда получалось. И мы совершили с вами этот рывок и имеем сегодня такой уровень. И вы правильно сегодня сказали, мы когда-то говорили об 1 миллиарде. Сегодня мы свободно выговариваем 2 миллиарда. И для своих членов правительства, министров правительства определили направления деятельности, которые приведут нас к успеху.
2: К предметному диалогу двух лидеров уже в расширенном формате подключились ключевые министры, руководители крупных ведомств и члены правительства обеих стран. В центре внимания практические шаги по реализации договоренностей.
0: Очень важно, чтобы кроме совместных проектов здесь мы обязательства жестко будем выполнять. Мы вместе с вами, с вашей помощью узбекской могли выйти и на третьи страны, особенно как которые близки к Узбекистану там. У них большой интерес у этих стран, я не буду их называть, большой интерес, и мы вместе будем работать, тем более, что эта работа началась. Мы вот только что говорили о конкретных проектах, конкретных компаний, которые я знаю. Вы молодцы, самый высокий уровень тех компаний, которые у вас присутствуют на рынке. По машиностроению мы освоили у вас уже совместное производство 130-тонного БелАЗа. Готовы выходить на 220. Надо двигаться в этом плане. Если такая же будет поддержка, как сейчас, с вашей стороны, в Узбекистане, мы очень быстро это сделаем. Вообще, по тракторостроению, вы вчера говорили, по 3000 можем выйти. Мы обеспечим сервисное обслуживание, В общем, сделаем так, что стыдно не будет по всему машиностроительному комплексу. Естественно, вы знаете, Беларусь развита в сельскохозяйственном отношении, особенно переработки продукции сельского хозяйства. Я вам демонстрировал эту продукцию. Мы также готовы и к поставкам, и открывать у вас совместное производство, что мы и делаем по мясу птицы, по молокопереработке и так далее. Готовы в этом отношении двигаться вперед. А в гуманитарном отношении мне приятно было слышать, что вы довольны нашим здравоохранением. Ваши люди, которые приезжают к нам подлечиться, никто вам не пожаловался, что мы их плохо принимаем. Живы, здоровы, слава Богу. Поэтому здравоохранение, мы также в этом направлении двигаемся, фармация. Это наша тема. И готовы, как вы сказали, от образовательных процессов до оказания помощи людям. У вас хорошие центры. Опыт готовы передавать. Все-таки у нас с советских времен этого опыта достаточно. Если вам что-то надо, скажите, мы всегда готовы к этому.
1: Мы сохранимся.
0: Да.
2: Во время переговоров в широком составе Александр Лукашенко дал высокую оценку достигнутому уровню белорусско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества, атмосфере дружбы и доверия. Он отметил, что подписание декларации об установлении стратегического партнерства между Белоруссией и Узбекистаном является историческим событием и придает визиту особое значение.
0: Уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемые участники встречи, гости, члены узбекской делегации, позвольте мне приветствовать моего друга, уважаемого Шавката Мирамоновича, делегацию Узбекистана на братской для вас родной и не чужой белорусской земле. Высоко ценю достигнутый уровень белорусско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества, атмосферы дружбы и доверия. Сегодня мы подписываем декларацию об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Узбекистаном. Уже только это историческое событие придает вашему, Шавкат Мирамонович, визиту особое значение. Мы успешно выполняем достигнутые в 2024 году в Ташкенте договоренности увеличить объемы нашей торговли. В 2025 году товарооборот вырос на 35,5%. В январе-мае нынешнего года темпы роста еще выше, 36% с лишним. По итогам первой части переговоров в узком составе уверен, у нас есть реальные возможности выйти к 30-му году на товарооборот в 2 миллиарда долларов. В том числе за счет укрепления взаимодействия в сферах машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики и ряде других. Президент мне только что сказал, что разговор, который у нас только что состоялся в узком составе, ради этого надо было приехать в Беларусь, потому что мы договорились о принципиально новом подходе в наших отношениях, по чувствительным для Узбекистана и Беларуси направлениям сотрудничества. Чтобы наши амбициозные планы были претворены в жизнь, правительство подготовило дорожную карту, план, определяющий основные направления совместной работы на пятилетку. Тонны, штуки, ответственные сроки, как в добрые времена когда-то было. Ключевым среди них является производственная кооперация, которая вносит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана. Например, за год в вашей стране собрано около 1300 тракторов МТЗ. Мы говорили о 3000. При этом по отдельным моделям локализация скоро составит больше 30%. Это высокий уровень для начала. Рассчитываем, что в ближайшее время производство выйдет, как мы и разговаривали, в 3000 единиц в год. Создана сервисная сеть из 11 объектов. Планируется открытие фирменного учебного класса. И я пообещал президенту, если нужно, мы готовы ваших людей взять на конвейер и быстро на конвейере обучить знаниям той или иной техники.
2: Александр Лукашенко отметил, что 2 года назад стартовал первый инвестиционный проект в сельскохозяйственной отрасли. В торговых отношениях глава белорусского государства предложил стремиться к балансу.
0: 2 года назад стартовал наш первый инвестиционный проект в сельской отрасли. Создание в Ташкентской области передового птицеводческого комплекса полного цикла от получения инкубационных яиц до переработки мяса, реализации готовой продукции. Как мне говорил президент, он в теме. Успешно развивается этот проект. А сегодня мы договаривались о том, чтобы узбекские инвесторы пришли в Витебскую, допустим, область, взяли участки земель, там организовано неплохо все для того, чтобы начинать работать, производить продукцию и поставлять оттуда мясо, молоко, всю птицу, мясо птицы в Узбекистан. Но об этом мы еще поговорим. Приветствуем интерес узбекского бизнеса к созданию современных животноводческих комплексов на этой же Витебщине. Для вас это возможность производить и поставлять в Узбекистан высококачественную мясную продукцию, ну, которую вы произведете сами. А для Беларуси это люди, новые рабочие места и развитие села. Росту числа таких проектов будет способствовать недавнее присоединение Узбекистана к соглашению о свободной торговле услугами, учреждении деятельности, осуществлении инвестиций в рамках Содружества независимых государств. Теперь в нашем распоряжении не только двусторонние, но и многосторонние инвестиционные механизмы. В торговых отношениях предлагаю стремиться к балансу. У нас имеется устойчивый спрос на узбекский металлопрокат, хлопчатобумажную пражу, трикотажное полотно и одежду, свежую плодовочную продукцию, сухофрукты. Все, что вы там на юге производите, у нас нет. Надо поставлять сюда. Мы поддержим вашу любую инициативу или на рынке, или в магазине. Торговый дом Узбекистана, который вскоре откроет свои двери практически напротив Дворца Независимости, даст минчанам и гостям нашей столицы прекрасную возможность ознакомиться с лучшими узбекскими товарами. Но один торговый дом – это ничто. Надо тиражировать, и желательно, чтобы в каждой области был узбекский торговый дом. В свою очередь, можем обеспечить стабильные поставки, востребованные на вашем рынке белорусской продукции, мясомолочных и других продовольственных товаров, продукции деревообрабатывающей, фармацевтической отрасли, машиностроения и нефтехимии. Я знаю, что в Узбекистане пользуется спросом не только продовольствие и наша машиностроительная продукция, но и наша мебельная продукция. Ну, пожалуйста, давайте будем производить нужную для Узбекистана продукцию. Притом я приглашаю ваших специалистов для контроля, для заказов и для покупки и поставки в Узбекистан продукции, нужной для вас из деревообработки. Готовы организовать поставки замороженной говядины, сахара, масла, других позиций для нужд Государственного резерва Узбекистана. Тоже приедете, отберете, если вам подходит, пожалуйста, забирайте. Вот президент поставил вопрос тушенка, сгущенка и прочее, то, что даже не для военных, даже не для госзаказа. В обычной жизни пользуются спросом. Мы готовы это произвести.
2: Исторический шаг и новый статус двусторонних отношений. Беларусь и Узбекистан официально закрепили курс на долгосрочное экономическое и политическое взаимодействие. Главным итогом переговоров президентов двух стран в Минске стало подписание декларации о стратегическом партнерстве между Беларусью и Узбекистаном.
0: Сегодня мы подписали декларацию о стратегическом партнерстве между Беларусью и Узбекистаном. Это исторический шаг. Документ официально закрепляет высокий уровень двусторонних отношений, основанных на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия, учета интересов друг друга. Это придаст дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам. Декларация нацелена на углубление взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной логистике, различных направлениях межрегионального сотрудничества. Хочу отметить, что переговоры прошли, как всегда, в доброй, дружественной и доверительной атмосфере. Мы детально обсудили актуальное состояние и перспективы развития всего спектра белорусско-узбекского партнерства и вчера, и сегодня. В центре внимания находились, прежде всего, торгово-экономические вопросы. Это естественно. Мы с уважаемым Шавкатом Мирамоновичем люди практичные, как говорят белорусы, от земли, поэтому смотрим на свои первостепенные задачи одинаково. Отрадно, что за период, прошедший после моего официального визита в Узбекистан в феврале 2024 года, мы заметно продвинулись вперед. По итогам прошлого года Минск и Ташкент вышли на максимальный в истории двусторонних отношений показатель объема взаимной торговли и вплотную приблизились к миллиарду долларов. И в этом году мы идем вперед, не снижая, а увеличивая темпы. Поэтому мы с президентом едины во мнении, что совместными усилиями нашим странам по ключу и более амбициозная задача удвоить эти показатели к 30-му году. И как мы сегодня увидели в процессе наших переговоров, мы это можем сделать. Принятые дорожной карте, плане наших действий по развитию сотрудничества между Белоруссией и Узбекистаном определены конкретные шаги по достижению намеченных целей. Тем более есть успешные примеры создания совместных производств. Это проекты по локализации в Узбекистане выпуска белорусских тракторов, расширению производства кабельной продукции. Готовы к активному взаимодействию по самому широкому кругу направлений, включая энергетику. У нас есть высокоэффективные с точки зрения окупаемости разработки, опыт по автоматизации и цифровизации энергетического комплекса. С учетом строительства в Узбекистане атомной электростанции, мы готовы делиться имеющимся у Беларуси опытом в этой области, в том числе и кадрами, что уже сделано. Также в числе наиболее перспективных направлений сотрудничества – хочу выделить сельское хозяйство. За 2025 год в сравнении с 2024 показатели торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем между нашими странами выросли практически в полтора раза. Дальнейшее расширение взаимных поставок сельхозпродукции в полной мере отвечает интересам обеих сторон. Готовы оказывать узбекской стране всяческое содействие в развитии аграрного комплекса через совместные проекты и в Узбекистане, и о чем договорились сегодня в Беларуси.
2: Документы закрепляют высокий уровень двусторонних отношений, основанных на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга. Это передаст дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах в области безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам. Минск и Ташкент демонстрируют абсолютное совпадение взглядов на глобальную геополитику, выступая за многополярное мироустройство и невмешательство во внутренние дела суверенных государств. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал высокую оценку экономической модели нашей страны, отметив уверенное развитие Беларуси, рост благосостояния граждан и успешное сдерживание инфляции в нынешние турбулентные времена.
3: Александр Григорьевич, во-первых, большое спасибо за такой теплый прием нашей делегации. Всегда говорю, что мы видим успехи под вашим руководством. Страна стабильно развивается во всех направлениях. Мы радуемся. Благосостояние народа растет, ВВП растет, инфляция сдерживается. В это сложное, турбулентное время под вашим руководством динамично развивается Беларусь. В этот раз визит был очень насыщенной подготовительной работой. НПК прошло, форум регионов прошел, бизнес-форум прошел, образовательный форум, медицинский форум, аналитические группы встречались. Это о чем говорит? Что есть уже серьезная база дальнейшего продвижения по всем направлениям. Бизнес-сообщество друг друга находит. Проекты, они реальные, перспективные, взаимовыгодные. Мы сегодня на новый уровень партнерства поднимаем. Это совершенно другой уровень. Я хочу сам лично поздравить. Недавно был День независимости Беларуси. Это великий праздник. Мы вас, весь белорусский народ, поздравляем. Желаем Беларуси мира, процветания и благополучия. Вчера у нас был серьезный с вами разговор по всем направлениям. У нас по международным отношениям взгляды едины. Пользуясь случаем, я хочу вас пригласить официальным визитом в любое удобное время в Узбекистан. Большое спасибо.
0: Мы очень высоко оцениваем итоги завершившихся официальных переговоров. Тут же так, как президент Узбекистана. И я искренне благодарю моего коллегу, президента Узбекистана, за его всегда открытый, конструктивный подход, за готовность приложить максимальные усилия во имя развития и процветания наших стран и народов. Абсолютно признателен всем, кто участвовал в подготовке визита, всем членам делегаций страны Беларуси и Узбекистана, форума регионов, других мероприятий в разработке и согласовании пакета принятых сегодня документов, а он очень весомый. Осталось только совсем немного. Все это реализовать, о чем договорились. Спасибо вам, уважаемые узбекские друзья. Мы всегда рады вас видеть в Беларуси. Приезжайте в любое время, в любом составе. Все, на что мы способны в Беларуси и можем сделать для Узбекистана, мы обязательно сделаем. Я пообещал это Шавкату Мирамоновичу. И поверьте, мы свою дорогу пройдем вовремя, И об этом и президент Узбекистана сказал, что он не отстанет. Он тоже пройдет эту дорогу в срок, как и положено.
2: По итогам переговоров Беларусь и Узбекистан подписали пакет документов по различным направлениям сотрудничества. Так, на правительственном уровне принята дорожная карта торгово-экономического взаимодействия, рассчитанная до 2030 года. Кроме того, подписаны документы о тесном сотрудничестве в финансовом и аграрном секторах, легкой промышленности, научно-технической сфере и туризме. Для ведомств Беларуси и Узбекистана это четкие ориентиры, которые призваны трансформировать политические договоренности двух президентов в реально производственные результаты. Отмечу, к этой минуте официальный визит президента Узбекистана в Беларусь завершен. Александр Лукашенко лично проводил коллегу в аэропорту.
1: Картина дня.
2: Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Республикой Беларусь и Республикой Индия о взаимной защите секретной информации. Соответствующий указ подписал глава государства. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочен Комитет государственной безопасности. Зампремьер-министра Беларуси Наталья Петкевич приняла участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии. Повестка дня включала более 40 вопросов, в том числе в сфере торговли, промышленности, таможенного сотрудничества, финансовой политики, конкуренции и стандартизации. По итогам заседания Советом ЕЭК принят ряд решений. Так, внесены изменения в правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных закупок, одобрен и направлен в государства-члены для проведения внутригосударственных процедур проект соглашения о стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах услуг в Евразийском экономическом союзе. Принятие соглашение создаст условия для упрощенного доступа на рынки банковских и страховых услуг государств-членов ЕАЭС. Сформирует предпосылки для повышения уровня доступности, качества и набора финансовых услуг, развития добросовестной конкуренции на общем финансовом рынке. Особое внимание было уделено рассмотрению и согласованию проекта повестки заседания Евразийского межправсовета, запланированного на 6-7 августа этого года в Кыргызстане. Четвертая сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва откроется 15 сентября, сообщил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко во время заседания Совета Палаты представителей. Касательно подготовки законопроектов на четвертую сессию, Игорь Сергиенко указал, что в работе несколько проектов законов, которые в первую очередь касаются экономики. В работе блок законопроектов, связанных с сельским хозяйством, будут рассматриваться вопросы кредитно-финансовой сферы, промышленной безопасности.
1: Картина дня.
2: Литву внезапно осенило. Можно жить по-добрососедски. Изменения пришли с 21-м правительством страны. Из проекта его программы в сравнении с предшествующей устранено положение об угрозе со стороны Беларуси. Кроме того, в документе более не идет речь о якобы дальнейшей международной изоляции восточного соседа. Председатель Сейма отметил, что выбор подобного курса отчасти вызван позицией США, которые хотели бы видеть открытым, в частности для белорусских удобрений, экономический путь через Прибалтику. За проект программы нового литовского правительства в начале следующей недели должен проголосовать Сейм. Конституционный суд Молдовы признал несоответствующим основному закону право гагаузской автономии самостоятельно организовывать выборы через собственную центральную избирательную комиссию. Суд удовлетворил запрос министра юстиции Владислава Кожухаря, касающийся ряда положений, регулирующих избирательные процессы в Гагаузии. Судьи признали неконституционными нормы, регламентирующие утверждение состава ЦИК. Напомню, Народное собрание Гагаузии назначило выборы депутатов на 15 ноября, однако мандат местного парламента истек еще в ноябре минувшего года. Выборы, запланированные на март и июнь, были отменены судами из-за использования Народным собранием формулировки «избирательная комиссия» вместо «избирательный совет». В настоящее время парламент в Камрате не может вносить изменения в законы и может лишь принимать постановления. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна намерена досрочно достичь нового целевого показателя оборонных расходов в рамках НАТО в 5% от национального ВВП. Говоря о наращивании европейскими странами НАТО расходов на оборону, Мерц заявил, что за последние 12 месяцев они выросли более чем на 100 миллиардов евро. При этом доля Германии в этой сумме примерно 25 миллиардов евро. Напомню, на саммите НАТО в Гааге, который прошел в июне минувшего года, страны Североатлантического альянса договорились договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Польша переживает затяжную жару и почти месяц без дождей. Сельское хозяйство – одно из самых пострадавших в Европе. В восточных регионах фермеры говорят, что всего неделя экстремальных температур поставила под угрозу год работы. Синоптики подтверждают, жара наносит серьезный удар по польскому агросектору. В Институте метеорологии отмечают, что большинство местных культур рассчитаны на более прохладный климат. Грозовые дожди не спасают ситуацию. Сухая почва не успевает впитывать воду, и она уходит по поверхности, вызывая внезапные паводки. Высокая температура буквально варит зерно. Оно пересыхает, становится легче, и урожай будет ниже, а качество хуже. Муки получится меньше, и цена на такую пшеницу тоже падает. Она не соответствует требованиям мельниц. Для фермеров это серьезный вызов. Эксперты предупреждают, такие волны тепла будут повторяться все чаще. Потери урожая озимых пшеницы и рапса в этом сезоне могут составить не менее 10%.
1: Картина дня.
2: В Беларуси обновлены правила организации выставок. Соответствующее постановление Совмина подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ разработан в целях комплексного правового урегулирования выставочной и конгрессной деятельности как на территории Беларуси, так и в иностранных государствах. Постановлением утверждено положение о порядке организации национальных экспозиций в иностранных государствах. В частности, к национальным выставкам отнесены не только выставки с участием или приуроченные к визиту президента Беларуси или премьер-министра, или его заместителя, но и иных закрепленных должностных лиц, а также руководителей госорганов и организаций, подчиненных правительству. Также утверждено положение о конгрессной и выставочной деятельности в Беларуси. В нем определяется понятийный аппарат в сфере конгрессной и выставочной деятельности, а также закрепляется статус Белорусской торгово-промышленной палаты как координатора этой деятельности и определяются ее функции. Граждан, укушенных клещами, в нашей стране становится все больше. В этом году к медикам уже обратились около 18 тысяч пострадавших от этих насекомых. Их количество значительно увеличилось из-за благоприятного климата. Ранняя весна и теплая осень, и, как итог, больше времени на размножение. Также высокой численности паразитов способствует увеличение численности диких, мелких млекопитающих и грызунов, рассказала врач-эпидемиолог Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Анастасия Горбачева.
4: Для Беларуси характерны это переносчики, относящиеся к эксодовым клещам. Они чаще всего переносят клещевой энцефалит и лаймборелиоз. Около 70 случаев зарегистрировано клещевого энцефалита. Лаймборелиоза чуть больше, около 600.
2: Врачи рекомендуют в случае укуса обратиться к специалистам для безопасного извлечения клеща. В Беларуси начался прием заявлений на единовременную материальную помощь многодетным семьям к новому учебному году. Выплата положена на каждого школьника там, где есть трое и более несовершеннолетних детей. Размер помощи составляет 30% бюджета прожиточного минимума. Чтобы получить деньги, необходимо обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения по месту жительства с пакетом документов. Какие именно документы понадобятся, рассказала заведующая отделением первичного приема и оценки нужды в социальной поддержке Виктория Павлович.
5: Это оригинал и копия удостоверения многодетной семьи, документ, подтверждающий обучение в учреждениях общего, среднего и специального образования на уровне общего, среднего образования, документ о наличии расчетного банковского счета физического лица с базовыми условиями обслуживания и паспорта обоих родителей.
2: Отмечу, выплаты единовременной материальной помощи будут производиться в период 1 августа по 1 сентября. До фанфар-концерта открытия 35-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось ровно неделя. Все городские службы в усиленном режиме готовятся к встрече многочисленных участников и гостей форума. Отдельное внимание – преображение города в темное время суток. И здесь ключевую роль играет предприятие «Горсвет». На улице Суворова появилась одна из самых ожидаемых и инстаграмных локаций этого витебского лета – подсветка «Звездное небо». Для ее создания потребовалось 5 километров гирлянды и около миллиона светодиодов. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
1: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Ты слушаешь?

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, четверг, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Узбекский лидер посетил Беларусь с официальным визитом. Четвертая сессия Палаты представителей Национального собрания 8-го созыва откроется 15 сентября. Белорусские банки ориентированы на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта.
0: Что происходит?
1: Узбекский лидер посетил Беларусь с официальным визитом. Борт президента Узбекистана приземлился в национальном аэропорту Минск накануне. По прибытии в белорусскую столицу Шавкат Мирзиёев возложил венок к монументу Победы, почти в память погибших в годы Великой Отечественной войны. В среду вечером накануне официальных переговоров прошла встреча лидеров двух стран в формате тет-а-тет. Тепло приветствуя Шавката Мирзиёева, президент Беларуси поблагодарил его за то, что он в это сложное и непростое время приехал из Азии прямо в центр Европы. В свою очередь Шавкат Мирзиёев поблагодарил за приглашение и подчеркнул, что с удовольствием приехал в Беларусь.
2: Александр Георгиевич, большое спасибо за приглашение. Я с удовольствием приехал, потому что мне очень приятно приезжать, встречаться с вами. На самом деле у нас есть в это сложное время о чем говорить, обмениться мнением по всем вопросам. И я думаю, что на самом деле, в этот раз мы очень серьезно готовились к этому визиту. После вашего исторического визита у нас совершенно другое уже взаимоотношение. На всех уровнях премьеры встречаются, министры встречаются, парламенты встречаются. И впервые я с собой такую делегацию привез. 230 компаний-предпринимателей, форум на самом высоком уровне. Три самых крупных регионов, это каждый из них 4-миллионник. Это Ташкентская область, Ферганская область и Андижанская область. Они здесь приехали со своими коллегами. Очень много перспективных проектов мне рассказали. Я с удовольствием, я тоже ехал, видел, как динамично страна развивается, люди радостные, на улицах все в порядке, как всегда, как полагается, при вас эта страна развивается. Я еще раз с этими успехами поздравляю. И на самом деле у нас есть хорошая возможность обменяться мнением и поговорить. Спасибо большое.
1: Сегодня утром президент Узбекистана прибыл во Дворец независимости на переговоры с главой белорусского государства.

0: Перед началом переговоров состоялась церемония официальной встречи высокого гостя. Прошла она торжественно, рота почетного караула, исполнение военным оркестром государственных гимнов двух стран, совместное фотографирование. Александр Лукашенко на переговорах в узком составе с президентом Узбекистана заявил, что Беларусь и Узбекистан ведут активную работу, чтобы связать взаимные интересы.
1: Что касается наших взглядов, если не повторяться то, о чем мы говорили вчера, хочу сказать, что мы придерживаемся по основным направлениям той же политики, что и Узбекистан. Мы за многополярность, мы не хотим мешаться никому, мы смотрим на наш народ, Узбекистан на свой народ, белорусы на свой, но в то же время, как министры сейчас докладывали, ведем очень активную работу, чтобы связать наши интересы. Что касается Узбекистана, в десятку мировых стран по отношениям экономическим Узбекистан входит в десятку, с которым Беларусь имеет отношения. Третья позиция, вот у меня записано в СНГ, третья позиция. Ну, конечно, не сравнить с гигантской Россией, но все-таки очень высокий уровень, и мы с вами значительно продвинулись. Когда-то во времена вашего первого президента я мечтал о таком уровне отношений, но не все тогда получалось. И мы вот совершили с вами этот рывок и имеем сегодня такой уровень. И вы правильно сегодня сказали, мы когда-то говорили об 1 миллиарде, сегодня мы свободно выговариваем 2 миллиарда, и для своих членов правительства, министры правительства определили направление деятельности, которое приведут нас к успеху.
0: Очень важно, чтобы кроме совместных проектов, здесь мы обязательства жестко будем выполнять, мы с вашей помощью могли бы выйти и на третьи страны, особенно которые близки Узбекистану там. У них большой интерес, и мы вместе будем работать, тем более, что эта работа началась, отметил белорусский лидер.
1: Вы молодцы, самый высокий уровень тех компаний, которая у вас присутствует на рынке. По машиностроению мы освоили у вас уже совместное производство 130-тонного БелАЗа. Готовы выходить на 220. Надо двигаться в этом плане. Если такая же будет поддержка, как сейчас, с вашей стороны в Узбекистане, мы очень быстро это сделаем. Вообще, по тракторостроению, вы вчера говорили, по 3000 можем выйти. Мы обеспечим сервисное обслуживание. В общем, сделаем так, что стыдно не будет по всему машиностроительному комплексу. Естественно, вы знаете, Беларусь развита в сельскохозяйственном отношении, особенно переработки продукции сельского хозяйства. Я вам демонстрировал эту продукцию. Мы также готовы и к поставкам, и открывать у вас совместное производство, что мы и делаем по мясу птицы, по молокопереработке и так далее. Готов в этом отношении двигаться вперед. В гуманитарном отношении мне приятно было слышать, что вы довольны нашим здравоохранением. Ваши люди, которые приезжают к нам подлечиться, никто вам не пожаловался, что мы плохо принимаем. Живы, здоровы, слава Богу. Поэтому здравоохранение, мы также в этом направлении двигаемся, фармация. Это наша тема. И готовы, как вы сказали, от образовательных процессов до оказания помощи людям. У вас хорошие центры, опыт готовы передавать. Все-таки у нас с советских времен этого опыта достаточно. Если вам что-то надо, скажите, мы всегда готовы.
0: На переговорах в широком составе с президентом Узбекистана Александр Лукашенко заявил, что глава государства приветствовал интерес узбекского бизнеса к созданию в Беларуси современных животноводческих комплексов. Президент отметил, что 2 года назад стартовал первый инвестиционный проект в сельскохозяйственной отрасли – создание в Ташкентской области передового птицеводческого комплекса полного цикла от получения инкубационных яиц до переработки мяса и реализации готовой продукции.
1: Как мне говорил президент, он в теме. Успешно развивается этот проект, а сегодня мы договаривались о том, чтобы Узбекистан, узбекские инвесторы пришли в Витебскую, допустим, область, взяли участки земель. Там организовано неплохо все для того, чтобы начинать работать, производить продукцию и поставлять оттуда мясо, молоко, всю птицу. мяса птицы в Узбекистан. Но об этом мы еще поговорим. Приветствуем интерес узбекского бизнеса к созданию современных животноводческих комплексов на этой же Витебщине. Для вас это возможность производить и поставлять в Узбекистан высококачественную мясную продукцию, ну, которую вы произведете сами. А для Беларуси это люди, новые рабочие места и развитие села. Росту числа таких проектов будет способствовать недавнее присоединение Узбекистана к соглашению о свободной торговле услугами, учреждении деятельности, осуществлении инвестиций в рамках Содружества независимых государств. Теперь в нашем распоряжении не только двусторонние, но и многосторонние инвестиционные механизмы.
0: Во время переговоров в широком составе Александр Лукашенко дал высокую оценку достигнутому уровню белорусско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества, атмосфере дружбы и доверия. Он отметил, что подписание декларации об установлении стратегического партнерства между Белоруссией и Узбекистаном является историческим событием и придает визиту особое значение.
1: Мы успешно выполняем достигнутое в 2024 году в Ташкенте договоренности увеличить объемы нашей торговли. В 2025 году товарооборот вырос на 35,5%. В январе-мае нынешнего года темпы роста еще выше – 36% с лишним. По итогам первой части переговоров в узком составе уверен, у нас есть реальные возможности выйти к 2030 году на товарооборот в 2 миллиарда долларов. В том числе за счет укрепления взаимодействия в сферах машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики и ряде других. Президент мне только что сказал, что разговор, который у нас только что состоялся в узком составе, ради этого надо было приехать в Беларусь, потому что мы договорились о принципиально новом подходе в наших отношениях, по чувствительным для Узбекистана и Беларуси направлениям сотрудничества. Чтобы наши амбициозные планы были претворены в жизнь, правительство подготовило дорожную карту, план, определяющий основные направления совместной работы на пятилетку. Ответственные сроки, как в добрые времена когда-то было. Ключевым среди них является производственная кооперация, которая вносит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана. Например, за год в вашей стране собрано около 1300 тракторов МТЗ. Мы говорили о 3000. При этом по отдельным моделям локализация скоро составит больше 30%. Это высокий уровень для начала. Рассчитываем, что в ближайшее время производство выйдет, как мы и разговаривали, в 3000 единиц в год. Создана сервисная сеть из 11 объектов. Планируется открытие фирменного учебного класса. Я пообещал президенту, если нужно, мы готовы ваших людей взять на конвейер и быстро на конвейере обучить знаниям той или иной техники.
0: Глава белорусского государства предложил в торговых отношениях стремиться к балансу.
1: У нас имеется устойчивый спрос на узбекский металлопрокат, хлопчатобумажную пражу, трикотажное полотно и одежду, свежую плодовощную продукцию, сухофрукты. Все, что вы там на юге производите, у нас нет. Надо поставлять сюда. Мы поддержим вашу любую инициативу или на рынке, или в магазине. Торговый дом Узбекистана, который вскоре откроет свои двери практически напротив Дворца независимости, даст минчанам и гостям нашей столицы прекрасную возможность ознакомиться с лучшими узбекскими товарами. Но один торговый дом – это ничто. Надо тиражировать, и желательно, чтобы в каждой области был узбекский торговый дом. В свою очередь, можем обеспечить стабильные поставки, востребованные на вашем рынке белорусской продукции, мясомолочной, других продовольственных товаров, продукции деревообрабатывающей, фармацевтической отрасли, машиностроения и нефтехимии. Я знаю, что в Узбекистане пользуется спросом не только продовольствие и наша машиностроительная продукция, но и наша мебельная продукция. Ну, пожалуйста, давайте будем производить нужную для Узбекистана продукцию, притом я приглашаю ваших специалистов для контроля, для заказов и для покупки и поставки в Узбекистан продукции, нужной для вас из деревообработки. Готовы организовать поставки замороженной говядины, сахара, масла, других позиций для нужд Государственного резерва Узбекистана. Тоже приедете, отберете, если вам подходит. Пожалуйста, забирайте. Вот президент поставил вопрос. Тушенка, сгущенка и прочее. То, что даже не для военных, даже не для госзаказа. В обычной жизни пользуются спросом. Мы готовы это произвести.
0: Мы не ограничиваемся исключительно экономической сферой, подчеркнул Александр Лукашенко. Не менее важно развитие межрегионального сотрудничества, реализация совместных проектов в научно-технической, социальной, культурно-гуманитарной сферах. Президент напомнил, что накануне визита президента Узбекистана в Беларусь прошел третий форум регионов Беларуси и Узбекистана.
1: Это очень хорошее мероприятие. Говоря о многогранности белорусско-узбекского взаимодействия, мы не должны забывать, что достигнуто это не только благодаря нам, мужчинам. Сегодня так получилось, что за столом переговоров одни мужики. Именно с Узбекистаном нами запущен уникальный формат – белорусско-узбекский женский бизнес-форум, три заседания которого состоялись под эгидой спикеров верхних палат парламентов. Ну, у вас там такая бойкая женщина. Молодец, я с ней встречался. Уверен, у них все на контроле, но наша поддержка здесь, Шавкат Мирамонович, не помешает, и мы поддерживаем эти начинания. Главное не стоять на месте, вот это главное. Хоть каждый там месяц, неделю, маленький шажок, чтобы люди видели и оценивали наше движение. Не искать легких путей, выступать с новыми своевременными инициативами и настойчиво добиваться этой реализации.
0: По словам Александра Лукашенко, приоритетное внимание в сотрудничестве с Узбекистаном уделяется в области образования. Глава государства подчеркнул, что Беларусь продолжит выделять гранты для обучения талантливой молодежи из Узбекистана в лучших белорусских вузах. Планируем и далее приглашать узбекских ребят на отдых в Беларусь, в том числе в наш национальный детский лагерь «Зубренок», сказал глава государства. Александр Лукашенко поблагодарил президента Узбекистана за его всегда открытый и конструктивный подход, готовность приложить максимальные усилия во имя развития и процветания стран и народов. Признательность президент также выразил всем, кто участвовал в подготовке визита, членам делегации, участникам форума регионов. Пакет документов, подписанных по итогам визита, Александр Лукашенко назвал очень весомым. Шавкат Мирзиёев, в свою очередь, поблагодарил главу белорусского государства за его поддержку в реализации совместных проектов и программ, за уделяемое исключительное внимание к развитию многоплановых отношений между двумя странами. Отмечу, подтверждением дружественных связей между народами двух стран также стала состоявшаяся накануне закладка аллеи белорусско-узбекской дружбы в парке 900-летия Минска, который, что весьма символично, расположен на улице Ташкентской.
2: Точка отсчета.
0: Истоки сотрудничества между Минском и Ташкентом лежат далеко за пределами современной дипломатии. Они уходят корнями в СССР и годы Великой Отечественной войны, время, когда народы двух республик оказались объединены общей трагедией и общей борьбой. После начала немецкой оккупации для многих белорусов Узбекистан стал вторым домом и местом спасения. Сюда переезжали жители белорусских городов и деревень, рабочие предприятия и сами предприятия, представители науки и культуры, в их числе был и поэт Якуб Колос. Он много писал о ташкентском периоде в своей жизни, и эта частичка общей истории сегодня является культурным мостиком между двумя странами. В 2018 году в узбекской столице установили памятник Якубу Колосу, первый памятник белорусскому песняру за пределами родной страны. В годы войны тысячи жителей Узбекистана сражались на белорусской земле. Солдаты и офицеры из Средней Азии шли в наступление в составе частей Красной Армии, освобождали города и села Беларуси. Имена многих из них сегодня увековечены в мемориалах, и эта память остается важнейшим элементом отношений двух государств. Потому что настоящая дружба между народами формируется не только через договоры и соглашения, она рождается в моменты, когда люди помогают друг другу в самые тяжелые периоды истории. А в послевоенные годы белорусы помогали восстанавливать разрушенный землетрясением Ташкент. В 1966 году в город приехало более 2000 белорусских строителей. Они возвели 26 тысяч квадратов жилья и среднюю школу почти на 1000 мест. Именно после тех событий в 1967 году на Минской карте появилась улица Ташкентская, где сегодня расположен столичный зоопарк и спортивный комплекс «Чижовка-арена». После обретения независимости Минск и Ташкент начали выстраивать политический диалог. В декабре 1994 года Александр Лукашенко совершил официальный визит в Узбекистан. В результате страны подписали декларацию о дальнейшем укреплении дружбы и сотрудничества. Но добиться впечатляющих показателей в торговле в последующие годы так и не удалось. Между главами государств Узбекистаном в те годы руководил Ислам Каримов, так и не случился матч. Новый этап в белорусско-узбекских отношениях начался буквально около 10 лет назад, когда пост президента Узбекистана занял Шавкат Мирзиёев. Главным фактором стало взаимное доверие между двумя лидерами. Шавкат Мирзиёев тоже заявлял, что отношения Беларуси и Узбекистана буквально за пару лет превзошли все ожидания. Регулярные встречи глав государств позволили перезагрузить сотрудничество между странами и вывести его из плоскости общих заявлений в практическую работу. И сегодня почти каждое направление белорусско-узбекского взаимодействия имеет конкретное содержание. Если раньше главным вопросом было увеличение объемов торговли, то сейчас речь идет о создании совместных производств, обмене технологиями, развитии промышленной кооперации и выходе на новые рынки. Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
2: Хроника событий на Альфа-радио.

0: Диджей Донт.
1: Ты слушаешь Альфа-Радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Альфа-радио.
1: Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.